прошелся по всему салону, водитель несколько раз его просил куда-нибудь сесть чуть дальше, тот отказывался, и потом он наконец-то вышел, на его место села девушка. И тут водитель, представьте, не выдерживает и кричит: «Да воняет от тебя, сядь назад уже, я тебя прошу, умоляю!» Девушка покраснела и пересела на заднее место.

Саша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая работает в ювелирном салоне. Недавно к ней зашла пожилая женщина и спросила: нужны серьги ребенку? Что посоветуете? Та ее спрашивает, говорит: а сколько лет ребенку? 42.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
2: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, однажды племянник меня спросил, что такое кэш, чтобы я ему объяснил. Ну, я начал ему говорить, что есть там кэш браузера, есть кэш приложений разных. А он мне потом говорит, просто у меня песня на телефоне, там что-то было, что все решает кэш, что кэш — это, в общем, главное в жизни. На что я ему ответил: просто ты слушал неправильную песню, а вот правильная песня.
1: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Слушает страна.
1: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимый.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот почему я не сажусь за руль. Один знакомый работает инструктором по вождению. И вот представьте картину такую. Четырехполосная дорога, две в одну сторону, две в другую. Машин нет, никто не мешает. Девушка едет ровно между полосами. Инструктор ее спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а по какой полосе мы сейчас едем?» Она отвечает: «Вы по правой, я по левой».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый дизайнер рассказывал, делали, в общем, клиенту сайт. После недели примерно правок он решил приехать в офис лично. Говорит, не нравится цвет и все. Сидели весь день, выбирали. Это не то, это не так. В конце клиент сказал, ладно, делайте на свой вкус, я все равно дальтоник.

0: Хит на русском радио.
1: Миш Набоков вместе с вами. Есть у меня одна своеобразная знакомая, которая очень любит туризм, но чем мокрее и грязнее для нее, тем лучше. В хорошем смысле. Я имею в виду, да. Недавно она начала общаться с таким же парнем, что называется, они друг друга нашли. Был у них в гостях, и они при мне планировали очередное путешествие. Значит, она говорит, вот такой-то маршрут на выходные у нас получается. Только с ночевкой не очень понятно. Скажи мне, пожалуйста, три наших главных слова. И он, не думая, давай заночуем в болоте. И она такая, я тебя обожаю.
2: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Как вы думаете, с кем на самом деле безопаснее всего ходить ночью? Правильно, с преподавательницей местного училища. Помню, мама как-то засиделась у такой подруги, преподавательница, собралась домой, говорит, я сейчас мужу позвоню, чтобы за мной зашел. А она говорит, не надо, я тебя сама провожу. Мама спрашивает, а ты не боишься? Она отвечает, пошли, ты сама все увидишь. И действительно... Из каждой встречной компании молодежи они слышали: «Здрасте, Марья Ивановна». «Добрый вечер, Марья Ивановна. Я вам сейчас реферат занесу, хорошо?»

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, в моей истории прошло меньше, чем год спустя. Родители рассказали недавно, что я, когда был очень маленький, после просмотра передач про животных, сильно захотел завести дома слона. Родители сказали: хорошо, будет тебе слон только при одном условии. Он будет стоять головой в родительскую спальню, а, как говорится, задней частью к моей комнате. Они будут его кормить, я буду за ним убирать. Так я понял, что больше не хочу слона.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: еще встретимся.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, все наши проблемы от неуверенности в себе, как говорит одна моя знакомая, кто-нибудь заберите вот эту харизму у меня лично и раздайте всем нуждающимся. Вот если мы каждое утро будем повторять эту фразу перед зеркалом, я уверен, у нас будет все больше, чем хорошо.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно покупал корм своей кошке в зоомагазине и наблюдал такую картину. Молодая девушка, значит, спрашивает продавца: «Ой, вы знаете, у меня котик так кричит, просто орет мне невозможно. Что мне делать? Как ему помочь?» Ну, продавец отвечает: «Есть вот такие таблетки, там есть вот такие, пожалуйста, выбирайте». И она: «Вы что? Это же вредно. Я думала, может быть, у вас есть, ну, не знаю, там, какие-нибудь, ну, там, кошечки резиновые, там, не знаю, что-то есть такое?» Продавец говорит: «Есть только уточки». И девушка: «Ну, не знаю. Ну, давайте попробуем».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть история, за которую мне до сих пор стыдно. Я помню, когда поступал в музучилище, сдружился с однокурсником. Мы с ним общались там на разные мужские темы, здоровались за руку и так далее. Потом экзамен. Вижу, он сидит в платье. Оказалось, это была девушка.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите!

0: тем ближе и громче главное утреннее шоу страны «Русские перцы», тем громче и ближе пятница, потому что без них, да не только пятница, вообще ни одно наше утро просто не может наступить. Так что ждем очень сильно.
1: Каждое воскресенье слушай.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Смоленской области. Там из-за мощного циклона с ливнями и штормовым ветром ввели режим ЧС. Повалено множество деревьев, повреждено более 30 линий электропередач, около 15 тысяч человек остались без света. По данным МЧС, сегодня погода в Смоленской области может еще больше ухудшиться. Жители попросили без необходимости не выходить из дома и соблюдать осторожность. В России изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда. Извещать об этом начнут по телефону или через электронную почту. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта, который вступит в силу с 1 сентября.

правилах перевозок сказано, что при покупке билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для информирования. Ранее сообщалось, что с осени в стране изменится внешний вид билетов на транспорт. Их станут печатать по единому образцу, чтобы не было подделок и мошенничества. Социальный фонд уточнил порядок учета алиментов при назначении единого детского пособия. Это зависит от семейного статуса заявителя и основания для получения выплаты. Если родитель в разводе и алименты не установлены судом, то основой в расчетах станет средняя зарплата в регионе проживания. Такую же сумму засчитают, если размер алиментов по нотариальному соглашению меньше, а если размер алиментов установил суд, то эту сумму и учтут. Ну и последнее. Россияне стали чаще покупать книги о кризисе среднего возраста. С начала года продажи литературы о переосмыслении карьеры, отношений и жизненных целей выросли почти в два раза. По мнению аналитиков, одна из причин повышенного интереса в том, что кризис среднего возраста, что называется, помолодел, сдвинулся с прежних 45 к 30 годам, и люди, чтобы понять, что с ними происходит, обратились к литературе. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На Русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, рада нулики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! День-то какой отличный! Это же начинается как? Четверг? Четверг — это круто, весело, по-бодрому, правильно? Правильно. Полина Жукова,
2: какой
1: Дима
2: четверг?
1: Морозов.
2: А что? Сегодня пятница, алло.
1: Сегодня четверг.
3: Вы чего, ребята?
1: Да что?
3: Вы не знаете, какой самый мой любимый день недели?
2: Я просто проверяю, думаю, куда-то пятница пропала, что-то...
1: А какой день недели?
2: Не то говорю, сегодня последний рабочий день
1: сегодня
2: недели.
1: Сегодня среда.
2: Энтони, что? Будь добр, посмотри в календарь.
3: Может быть, вторник тогда уже?
2: Сейчас Полинка клуб любителей откроет.
1: Ну вот у меня написано, вторник. В чем проблема, я не понимаю.
2: Поменяй свой телефон.
3: Не пугай людей, сейчас скажешь, что понедельник.
1: У меня семидневная рабочая неделя, ни о чем не знают. Это «Русские перцы» на русском радио. Здравствуйте, люди, сегодня действительно пятница!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что вы целую неделю были с нами.
1: Да.
2: Ну и еще 3 часа будете, потому что у нас с вами такое здесь будет. Ну, конечно же, деньги.
1: Да. В этот самый легкий понедельник, конечно же, деньги.
2: 10 тысяч рублей.
3: Да, в игре против правил в следующем часе. А в этом встречаем 12 друзей.
1: 12 друзей русских перцев, которые скажут, что сегодня как, почему и где. Потому что как во вторник быть-то?
2: Ну, вообще, знаешь, еще Полина обещала мне рассказать сегодня такую историю. Ну,
1: какую?
2: Мне, тебе и еще десяткам миллионов людей.
3: Надо быстро ее придумать.
1: Итак, ребята, сегодня 1 июня, лет начинается. Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Полина, Дима и Антон отгрузят шуток на 100 тонн.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Как намек на нас два.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы!
2: Русские перцы на русском радио!
3: Так, Полина обещала рассказать какую-то мимимишную историю в пятницу.
4: Обещала, и хочу сейчас сразу сказать, чтобы котики и киски сделали свои приемники погромче, потому что им эта информация может пригодиться.
3: А я буду переводить на кошачий язык.
4: Давай.
3: Сейчас.
5: Опять мяу-мяу-мяу.
6: Боже, что такое? Ничего, продолжай.
4: Смотрите, российский бренд одежды ищет себе кота-сотрудника, который будет оставлять следы лапок на изделиях. Вот так вот.
5: Нормально.
4: Вот так. Платить обещают, внимание, 150 тысяч рублей. А за особо красивые следы накинут еще бонус. Плюс годовой запас вкуснях для пушистого работяги. Вот так вот.
3: Так, интересно, значит, нужно каждому владельцу киски, сейчас котика, сейчас сделать отпечаток лапок.
4: Да.
3: Правильно?
4: Отпечаток
3: и отправить свой... вот этим вот брендом.
4: Да,
3: вот
4: да. Отпечаток киски или котика?
6: Это мой.
4: Да.
6: Понятно.
4: Но я не знаю, кстати, если ты свою пяточку отпечатаешь. Может
6: так
4: быть...
6: это, я тебе хочу сказать, у них никакого корма не хватит просто. Если я свою лапу возьму сейчас, дарахну на джинсу.
3: Ты давай свою киску и своего котика, пожалуйста, отпечатай.
6: Так.
3: И отправь этому бренду.
6: А потом люди будут проходить, а что Антон там делает? А Антон там это самое киску отпечатывает. Как ему не стыдно? Что творит? Ну-ка, успокойся. Успокойся, Антон.
3: Ну, зато, слушай, если вдруг все у вас сложится, во-первых, ты получишь 150 тысяч. Не лишние. А во-вторых, у нас появится классный знакомый, чья кошачья братья вот это вот стала супер знаменитой.
4: Но мы его не вычеркиваете.
6: Свой бренд. Мяу, Сиага или Витон.
4: У меня же тоже есть кот, он сейчас обидится.
3: Тогда давайте сделаем три кота.
4: Три кота,
3: вернее, два кота и кошка.
4: Да.
6: Два кота и кошка.
3: Генеральный
6: директор, это что?
1: Русские перцы.
2: Русские перцы на русском радио.

0: Стеф.
1: Так, все подготовили свои уши.
2: Да.
1: Открыли.
2: Да.
1: Все открыли, вот,
2: да.
1: Чтобы сейчас залетела информация,
0: так,
1: да?
0: Все, ага.
1: Гороскоп начинается. Овны, если дверь не открывается, возможно, сегодня стоит постучать в другую.
0: Может быть, это и не ваша дверь-то?
1: Да.
2: А там тельцы. Тельцы, не торопитесь заполнять каждую свободную минуту. Именно в паузах рождаются лучшие мысли.
0: Давайте сделаем паузу. Все. Ничего не родилось. Близнецы, ваш оптимизм сегодня окажется заразительнее любой мотивационной речи.
1: Да, я оптимизм сегодня ходячий. Раки, позвольте кому-нибудь позаботиться о вас. Не все нужно делать самостоятельно.
2: А львы, один неожиданный вопрос заставит посмотреть на привычную ситуацию иначе. Ничего себе.
0: Девы, нет ничего невозможного. Вероятно, вы просто еще не придумали, как это реализовать.
1: Весы, не бойтесь немного изменить привычный маршрут. Удача любит тех, кто не боится свернуть с дороги.
2: Изменение маршрута. Скорпионы, если что-то не складывается, перестаньте толкать. Возможно, пора потянуть.
0: Стрельцы, неожиданная встреча окажется короче, чем хотелось, но полезнее, чем казалось.
1: Козероги, сегодня лучше завершать старое, чем начинать что-то с нуля.
2: Водолеи, ваша необычная идея наконец найдет благодарного слушателя.
0: А у рыб сегодняшний день подскажет, что счастье иногда приходит без громких объявлений.
3: Перченый гороскоп на русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
4: Я все

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. УГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки Баобанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
7: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А мы продолжаем хорошие новости. Короче, ребяточки, храпящий на всю каюту. Не я, нет, морской лев разбудил экипаж.
2: Ой-ой.
1: Да, пока на аргентинском судне мы все отдыхали, ластоногий пробрался на палубу, тихонечко занял коечку, вот, сладенько уснул, захрапел. Неизвестно, сколько бы он еще там пролежал незамеченным, если бы не начал вообще прям нереально храпеть просто.
2: Расслабился, вот, понимаете,
1: да.
2: Парень.
1: Собственно, храпом он разбудил моряков, которые были сильно ошарашены новым соседом, потому что, простите, вы не заканчивали школу моряков? Ну-ка отсюда,
3: а он... Слушай, но это аргентинский окупас.
1: Да-да-да, помнишь фильм «Аргентинская танго»? А с таким не потанцуешь, понимаешь?
2: Точно.
1: Подожди, пригласите вас на танец.
2: Ну, какой-то такой танго будет.
1: Да, последнее.
3: Плюс он еще такой, ну, как бы в ластах, знаешь, танцевать неудобно, я пробовал.
2: Он еще весь такой склизкий такой весь.
3: Он не склизкий, он гладкий.
1: Ты про кого? Про Дим? Про кого ты сейчас?
2: Про этого Лёву.
1: А этот вроде не храпит. Знаете, вот по сути говоря, ну, вот ощущение, да, такие, ты приходишь, да, а у тебя там нереально храпящий морской лев.
2: Да.
1: Вот ощущение, которое реально никогда не забудешь и не купишь, правильно?
3: Ой, слушай, у меня это было ощущение, когда я вот пришел, мы с Полинкой как-то были на гастролях, мы приходим, значит, в номер к Антону, а там абсолютно земной, не морской, а земной Антон, но храпящий.
1: Да. Храпящий, конечно. А вы что пришли-то? Вы думали, что здание-то трясется? Что это? Как вы? Вам же позвонили сейсмологи и сказали, будьте добры, пожалуйста, разбудите вот это.
2: 306-й постучите.
1: Да, рыжего, который расплывается на кровати. Вот тоже вещи, которые не купишь ни за какие деньги.
2: Да.
1: Есть еще вещи, которые нельзя купить ни за какие бабки. Вот. Например, футболку, на которой напечатана ваша собственная шутка.
2: А-а-а.
1: Можно, конечно, самому там пойти, что-то напечатать, нарисовать, но это, знаете ли, это уже не то. Вот. А чтобы футболку с собственной шуткой получить, отправьте свою шутку на сайт rusradio.ru. Вот. Самые смешные прозвучат в эфире в моем исполнении, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Возможно, это единственная футболка, которую действительно захочется перечитывать. Все подробности где?
2: На сайте
1: rusradio.ru.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Если

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Я хочу сказать то, что я не говорил еще никому.
3: Скажи.
2: Вы будете первые, кто это узнает.
4: Боже ж ты мой.
2: Я живу свою параллельную жизнь в интернете.
3: Мы догадывались.
4: Все, правда, что ли?
2: Да.
4: Угу. Прям правда? Прям по другим никам?
3: Под разными именами, да.
2: Да, угу. Я живу там, но я ищу всякие разные новинки для времяпрепровождения, всякие новые методы для того, чтобы провести досуг и рабочее время, как скрасить. И
3: вот, хорошо, например, что ты признался в этом.
4: Да.
2: Ну, вот такой вот у меня сегодня
4: откровенный
2: день. Ну,
4: тобой уже выехали, успеешь договорить, давай.
2: Да. Завирусился, значит, в интернете. Один из самых странных способов повысить продуктивность. Угу. Это созвоны с незнакомцами.
4: Ага,
2: да. Как это все происходит? Рассказываю, значит. Этот метод называется body doubling.
4: Oh, yeah.
2: Люди выходят в общий видеозвонок с незнакомцами.
3: Я видела
2: такое. И они занимаются каждый как бы своими делами и работают эффективнее. Все почему? Потому что лениться, когда кто-то все-таки на тебя смотрит, ну, многим просто неловко. Uh-huh. Все-таки многие зависят от чужого мнения, от чужого взгляда вот этого. Особенно хорошо этот способ подходит тем, кто на удаленке сидит и кому все-таки нужен какой-то вот глаз большого брата.
3: Понятно.
4: Глаз большого брата. Я могу прислать по почте глаз. Не уверен, что он будет большого
3: брата.
4: Очень
3: страшно, Энтони.
2: Не, нужно все тело. Это же боди-даблинг.
3: Слушай, ну для меня это был бы лишний стресс. Я вообще отношусь к категории тех людей, кто ненавидит звонки и всячески пытается ограничить смс.
4: Особенно, когда кто-то подглядывает, понимаешь, из соседнего дома.
2: Нет, представляешь, просто бывали моменты, ну это не со мной, слава богу, а с людьми как раз из интернета, когда они забывали, что у них там камера включена и делали всякие разные. Разные вещи.
4: А мы порадовались, и это все равно завирусилось. Ну, глаз большого брата, да. А я все сижу, глаз не отвожу.
0: Русские перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
5: Реклама на русском.
6: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
5: Реклама на русском.
7: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
9: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
8: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
11: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом, чтобы семьи, у которых нет собственной квартиры, не сокращали бюджет на питание и образование. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Сейчас мат-капитал можно использовать только на покупку или строительство жилья, погашение кредитов, образование, пенсию, адаптацию детей с инвалидностью или ежемесячные выплаты до 3 лет. Аренда жилья в этот список не входит. Департамент транспорта Москвы отрицает сообщение о прокате электросамокатов в зимнее время. В ведомстве заявили Интерфаксу, что конструкция электросамоката, в отличие от электровелосипеда, не предназначена для использования в зимний период. В нынешнем году сезон кикшеринга в Москве начался 1 апреля. Причем в случае ухудшения погодных условий прокат электросамокатов приостанавливают. Школьные олимпиады предложили проводить под контролем Рособорнадзора, чтобы повысить объективность таких интеллектуальных состязаний. Как пишет парламентская газета, с надзорным ведомством будут согласовывать порядок испытаний и при этом использовать часть инфраструктуры единого госэкзамена ЕГЭ. Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников сейчас дает приоритет при поступлении в университет и позволяет поступить на бюджет с любыми баллами.

Ну и последнее. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 10 градусов. Местные жители вышли кататься на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. Курс валют на сегодня: юань 12 рублей 6 копеек, доллар 81.41, евро 94.06. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Что-то продолжается, дорогие друзья. На русские перцы на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы зарядить вас на все выходные вперед. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Идите обниматься.
2: Здорово. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ребята, нас сегодня четверо. У нас в студии еще появилась маленькая такая красивая, сладенькая улиточка.
3: Ну, красивая, я бы, конечно, поспорила.
2: Я не знаю,
3: ладно.
2: Как она попала сюда к нам, как она заползла на Третью Хорошовскую.
3: Это слизень какой-то целый. Она без домика.
1: Ну, хорошо, как ты просил, я представлю по-другому.
2: Прям как и я.
1: Пожалуйста. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев и... вот.
2: Слизень.
3: Надо дать имя. Может быть, кто-то нам предложит, как будут звать нашу улиточку теперь тут.
2: Давайте, кстати, да. Мы ждем ваши варианты, как назвать нашего четвертого
1: участника. Аделаида.
2: Улиточка. Я не знаю, какой у нее пол. Я не знаю, с какой стороны...
3: На нее посмотреть, чтобы определить.
2: Чтобы определить. Я вижу усики.
1: Ну, чисто недвижка подъехала.
2: Да. Вот. Поэтому ваши варианты вы можете, в принципе, направить. Мы можем фотку скинуть. У нас красивая, кстати, фотосессия была у этой улиточки.
3: Очень.
1: Ну, вот. Видите, даже у нее фотосессия была. Вот пришел новый человек в шоу, фотосессия, все.
2: Вот. А мне вчера, кстати, звонил еще мой приятель один. Он тоже очень медленно обычно передвигается по жизни. Но прозвище у него лучшее на свете. Вот у него уже есть имя, которое мы ему дали. Он 5 лет с ним ходил. История такая, значит. Когда я поступил в институт, перед первой парой в коридоре мы, значит, начали все знакомиться. Вот у нас там была девочка по кличке Кротик.
3: Ох, боже.
2: Да, Танюшка. И вот подходит, значит, парень, говорит, у меня фамилия Львов, но не смейте называть меня Львом, потому что мне это еще со школы достало. Ну, я не растерялся, говорю, ладно, не хочешь быть Львом, давай будешь Гиеной. И оно как-то так прилепилось к нему, и вот 5 лет он ходил с этим прозвищем Гиена.
1: Это ж ничего себе.
2: Да.
1: Это же вы подъедете куда-то вечером у костра и сядете, а тут он такой Гиена огненная.
2: Ну, вот ты сейчас смех изобразил, вот он вот похож. Он так примерно смеялся.
3: Да, точно Гиена. Тогда, 100%.
2: Вот, да. Ну, в общем, прилепилась к нему эта кличка. Да. Хочется спросить еще у наших слушателей, какое прозвище приклеилось к человеку из вашего окружения и почему?
3: Отличная тема. Ну и как раз-таки придумаем прозвище нашей улитки. Да. Пишите истории, да. Пожалуйста, наши личные сообщения. В мессенджеры все работает.
1: И группа ВКонтакте, там есть пост прямо под ним.
2: Да, ну и не забывайте, конечно, вообще просто нам писать письма. Третья Хорошовская, дом 13.
1: Пишите письма.
3: А про Макс не сказали. Там тоже есть пост, и туда
2: Макс
3: тоже
2: будет
3: отправлять.
2: Вечером сегодня.
1: А, 17 про Макс, действительно, не сказали.
2: Или не будет он в отпуске?
3: Да я не знаю.
2: Ну ладно, следите за эфиром, короче. Макс какой-то точно будет.
0: На русском

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что, расскажите, какое прозвище необычное есть у человека из вашего окружения или у вас, может быть? Вот, например, Оксана говорит, что у них в институте была девушка по фамилии Сдвижкова. И она всегда, когда называла свою фамилию, говорила «Сдвижкова». Или там добавляла Движкова и добавляла «С». И мы ее иногда называли просто «Эсочка».
2: А почему, интересно, она «Эсочка» добавляла «Эсочку»?
1: А потому что все, видимо, писали «Движкова», а надо было «С Движкова».
3: «Сдвижкова».
1: «Сдвижкова». «С Движкова». «С». И вот ее все так и назвали. «С».
3: «С».
2: «С». «С». «С».
3: «Мисс».
2: «Мисс», да. «Сюсю». «Пусю».
1: У Юлечки, например, есть дизайнер на работе, Дима Шишкин. Мы его зовем «Шиша».
2: «Шиша».
1: А почему не «Шишкин лес»?
3: Это очень длинно.
1: Дмитрий посадит огромное количество деревьев у себя на даче. И у него будет там Дима Шишкин лес.
3: Дима Шишкин лес. Да. А потом еще и скважину найдет.
1: Вот, представляешь, вообще чудеса.
3: Погоди, это было.
1: Это уже было, да.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Говорим сегодня про прозвище. Какое прозвище приклеилось к вашему близкому человеку, к знакомому или вам, и почему? Пишет нам Ольга, значит, что у нее в классе учился Саша Баннов. Значит, на обложке дневника он шариковой ручкой написал свою фамилию. Но между буквами не было зазора. И кто-то подшутил и вставил туда букву «А». Получился Бананов. Так и прозвали его Банан. Он действительно золотистый блондин с конопушками, очень веселый. Сейчас ему 56, и он по-прежнему Банан.
1: Это самый спелый, кстати, который с конопушками.
2: Банан. Слушайте, вообще, вот это вот школьное школьные прилипающие кликухи, которые потом всю жизнь идут с тобой. Это удивительно, как они вообще появляются. Вот, например, Света нам написала, Светлана Николаевна. Она говорит, когда только начинала свою педагогическую деятельность, на уроке географии в 10 классе спросила у ребят, как называются кочевые арабы. Никто не знал. И только один мальчик громко крикнул: «Бедуины!» Я его похвалила. Но самое странное, что вот это прозвище сразу прилипло к нему. Так до конца школы он и был бедуином. 30 лет прошло, а мне грустно, что это из-за меня. Хорошо, что у парня в жизни все отлично сложилось.
1: Бедуин?
2: Да, его называли себе бедуин.
1: Come in, бедуин.
2: Ну, потому что, ну, такое слово для детей, для школьников, забавное.
0: Да, можно посмеяться.
2: Да, вот.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
13: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
15: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
20: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
21: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.
22: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ого. Да, это мы, русские перцы. Говорим сегодня про прозвища. Пишет нам Наталья. Она когда-то давно работала в бухгалтерии в пожарной охране города Тольятти. Зарплаты были не очень большие. Бюджетная организация все-таки. И устроилась к нам очень красивая девушка, которая меняла каждый день свои наряды. Причем были у нее хорошие брендовые вещи. И мы ее прозвали Габаной. До сих пор дружим и так ее зовем.
2: Габана. И пацаны приходили на работу, говорят, а что ты так разодился? Такой, на Габана сегодня иду.
3: Габана есть у нас дома, как говорится. Ага. Вот пришло сообщение от Ильи. Он говорит, что в Москве в гостинице «Космос» работала девушка-администратор. И была у нее фамилия Лось. И когда она куда-то звонила, она представлялась. Здравствуйте, вас беспокоит Лось из «Космоса». Представьте, какое было удивление
2: Лось
3: у людей.
2: Из «Космоса», да.
1: Да. Тут можно вообще не придумывать. Уже все сами за себя все уже было придумано.
2: А вы знаете, мы в курсе. Сегодня, возможно, осадки в виде фрикаделек.
3: Или, знаешь, просто не Лось из «Космоса», а просто «Здравствуйте, вас беспокоит Лось Космос».
2: Да, очень приятно, слушай. Живо суслик из преисподней.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Никто не хочет начинать, я начну.
1: Давай начнет улитка. Она там красивые такие узоры выписывает на ковре.
2: Я тут принесла с собой еще 10 тысяч рублей.
1: Баба Яга, ты что, против опять?
2: Если у кого-то желание, вот скушать, скажите, вот эти 10 тысяч рублей.
0: Скушать нет, потратить да.
2: Ну, потратить на еду, а потом скушать.
0: Да, тогда можно. Сегодня пятница, тем более, как бы план в громадье.
2: Правила есть, правил нет.
0: Да, это наша игра такая. Игра против правил.
2: Очень хорошо.
0: Очень.
1: Итак, значит, нужно сейчас что сделать? Позвоните 8495-995-105,7 и забрать отсюда эту бабу-ягу.
3: Ой, сказал, прям как главврач психушки.
4: Русские перцы!
5: Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V. 27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента. Камера, мотор, начали!
16: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
17: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
22: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
23: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
25: Ремонт в квартире. Лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Реклама. Служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, у нас игра против правил. И сразу же с места в карьер из города Иваново. Славный наш любимый городок. Дозвонилась Анечка. Вот сейчас будет играть, выигрывать. Денег хочет.
2: Здравствуйте, Анечка.
3: Анюта.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте,
2: Анечка. Анечка, по теме нашего эфира. У вас были когда-то прозвища?
4: Были, но не совсем хочу это озвучивать.
3: Обидно было что-то?
2: Ой, тогда не будем.
3: Ой, ну ладно, не будем. Да. А может быть, у ваших хейтеров было какое-нибудь прозвище, которое мы можем назвать сейчас?
1: Да нет уже этих хейтеров. Все, Анечка всем отомстила просто.
3: Она их ликвидировала, она их уничтожила.
2: Молодец, Анечка.
3: Людмила Прокофьевна. Ну ладно, хорошо. Тогда, Анют, у нас сейчас для вас будет 10 тысяч рублей. Но не просто так. Надо будет за два раунда эти деньги заработать. Сначала на 5 вопросов ответить неправильно и взять 5000 за 20 секунд. И потом еще разочек.
1: Я все жду, после того, как Мороз скажет, у нас для вас есть 10 тысяч рублей. Спасибо, жду. И повесил трубку.
2: Анечка, готова. Давайте начинать. 3, 2.
4: Да, готова.
2: Давайте.
3: Время пошло.
1: Что надевают на палец во время шитья, чтобы не уколоться?
4: Перчатки.
1: Какой прибор измеряет массу человека?
4: Термометр.
1: Что помогает кораблю удерживаться на одном месте?
4: Паруса.
1: Кто в басне Крылова остался без сыра?
4: Слон.
3: Слон.
1: Слон нормально.
3: Мы принимаем этот ответ, и это значит, что, дорогая наша, вы получаете 4000 рублей! Анюта!
2: Поздравляем, Анечка!
3: Чуть-чуть не хватило времени, чтобы на 5-й вопрос филигранно ответить.
2: Вы шикарно шли, просто отвечали. Надо в пример вас брать, вот как нужно отвечать на наши вопросы. Неправильно, но логично.
3: Спасибо. Вас на доску почета повесим.
2: Да.
3: Ага. Смотрите, как делает Аня. Делайте, как Аня.
1: Анька на доске.
3: Анют, мы вас поздравляем, вы рады?
4: Спасибо большое, очень рады. Спасибо.
1: Ой, Анюточка, вас обнимаем, Иванова поклон. И естественно.
2: Давайте поцелуем еще
3: Анечку. Давайте, давайте, в щечку. Анют, подставляйте. Давайте.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 30 июля, чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
2: Свадьба или новоселье?
1: В «Хоумберри» все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России предложили смягчить требования к производству авиакеросина. Речь идет о разрешении выпускать топливо с менее жесткими требованиями к температуре замерзания, чтобы нарастить объемы выпуска горючего, пишет газета «Известия». Сейчас большинство нефтеперерабатывающих заводов производят керосин с порогом замерзания до минус 60 градусов. Это позволяет использовать его во всех климатических зонах. Минтранс предложил разрешить выпуск топлива с температурой начала кристаллизации до минус 50. В России сократилось число пенсионеров. По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 400 тысяч человек. Сейчас в стране 40,5 миллионов пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальный фонд. При этом число работающих пенсионеров увеличилось на 620 тысяч. С 1 августа соцфонд повысил страховые и накопительные пенсии 9 миллионов пенсионеров, работавших в течение прошлого года. Онлайн-продажи автомобилей в стране выросли почти в 5 раз. Активное развитие направления обеспечивают банки и маркетплейсы, использующие свои экосистемы и лояльную аудиторию. Продажи машин через интернет росли вопреки общему снижению рынка новых автомобилей. Впрочем, доля канала на рынке пока остается скромной – менее 1%. Ну и последнее. В Южной Корее разработали мобильное приложение, которое прокладывает маршрут по наиболее затененным участкам города. Сервис набирает популярность из-за аномальной жары в стране. Приложение учитывает положение солнца и рассчитывает, как в этот момент будут падать тени от зданий и деревьев. Сервис также расскажет, какая часть пути в процентах будет пролегать в тени. Программа может порекомендовать, с какой стороны автобуса лучше сесть. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Морозик.
1: Морозик?
0: Да.
1: Так тебя называли.
0: Так меня называет Аида. Морозик. Мне Морозик. Так нравится.
1: Аида, надо объяснить, кто это. Это твоя подруга.
0: Это моя подруга, да. Mm-hmm. Она меня называет много лет уже Морозик.
2: Морозик.
0: Вот. Это
2: опера
0: так, это очень
2: и Морозик.
0: Да. Вот поэтому хочется сегодня поговорить и про прозвища из вашего окружения. Какие-то забавные, смешные. Как они вообще появились у этих людей. Как они к ним прилипли. Вот эту историю, пожалуйста, нам расскажите. А прочитает это все Антон Юрьев.
2: Да, обязательно.
0: Полиночка Жукова.
1: Обязательно.
0: И Морозик.
1: Морозик.
0: Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
1: Доброе утро всем, да. И мы ждем ваши истории, естественно, в наши мессенджеры. Они все работают. Пишите, пишите, пишите, еще раз пишите.
2: Группа ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте. Там есть пост, пишите.
0: Короче, я все это сейчас резюмирую. Заходите во все мессенджеры, во все соцсети. Мы везде есть. Подпишитесь.
2: Что бы мы без тебя делали?
1: Кошмар, вообще не знаю. Морозик ты наш, Морозик.
0: Ой, Морозик, ты слышишь, Морозик.
3: На русском радио.

0: Ну, ребята, слушайте, ну, будем надеяться, что никого сейчас мы не обижаем. Да, тем, конечно, что вот эти кликухи всякие произносим.
1: Да. Мы не обзываемся, мы же просто наблюдаем.
2: Ну, с чувством юмора надо относиться.
0: Да. Вот, да. Наташа написала: в художественной школе изучали типы лица. Учитель на примере одного мальчика показал нам квадратный тип лица. Сказал, вот увидите лицо, типа квадрат. И с тех пор он губка, боб, квадратные штаны. Правда, потом, чтобы не так было длинно, просто сократили как боб или бобик.
1: Ну, у нас был мальчик в классе, его звали Леша Овал. Вот.
0: Почему? Лицо такое овальное?
1: Ага, у него такое.
2: Вы знаете, я вот была на позапрошлой неделе на одной встрече с главным врачом одного огромного федерального центра, и он врач. И он меня увидел, мы с ним разговаривали, а потом он взял мою голову и начал говорить: вот коллеги.
0: Ну, с телом, я надеюсь.
2: Посмотрите, пожалуйста, на голову Полины. Это идеальная голова, какие-то там начал формулировки эти медицинские говорить.
0: А фамилия его была Доуль.
1: Да, Полиночка, вы оставайтесь здесь, и я по этажам голову пронесу просто для аспирантов. Спасибо огромное.
0: Голова, ребята, профессора Доуля.
1: Я полюбил ее за череп просто, понимаешь? Это строение идеальное.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Красивой быть легко, но дорого.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну, какое прозвище из вашего окружения прилепилось к какому-то человеку?
2: Я расскажу историю про свою подружку.
3: Прилепилось, отлепитесь.
2: Давай. У нее, значит, прозвище «Ходячая гравитация». Вот, оно появилось из-за того, что у нее всегда все падает из рук. И поэтому, когда мы встречаемся, там все, и слышим, что-то где-то упало, грохнулось или еще что-то, мы сразу
1: гравитация
2: думаем,
1: пошла.
2: Гравитация там наша.
3: Ну, прикалываться можно. Слушай, а подержи, пожалуйста, вазу.
2: Да.
1: Да, вот еще было сообщение здесь. Я его потерял.
2: Ну, скорее.
1: А, про черепашку. У нашей Наташки из нашего отдела была кличка Ниндзя.
3: Ниндзя.
1: Потому что песня была Наташка Черепашка.
3: Морская
1: черепашка. Ниндзя. Вот такая вот логическая цепочка.
3: Ничего себе.
1: Поэтому
3: это...
1: у Наташки была кличка Ниндзя.
3: Да это любую кличку можно прицепить, если хронологию проводить каких-то, знаешь, непонятных событий. Понятно.
1: Ну, вы смотрите, в принципе, это же может быть говорящей кличкой. То есть
3: давайте.
1: Вам Наташка-то может из дачи дать?
2: Да, может, у Наташки там пояс красный, черный, белый.
1: И нунчаки.
2: Зеленый, синий.
3: Радужный, да.
1: Чаки.
3: Ну, как говорится, ржавые шпала и Pretty Woman продолжают. Пишите нам.
1: Кстати, пицца, может быть, у Наташки еще вкусная.
3: Пицца вкусная.
2: А почему?
1: А потому что учитель Сплинтер дал уроки мастерства.
2: Что?
3: Сходи за таблетками.
1: Мы не жалкие букашки, Полин. Мы не
2: ниндзя-черепашки.
3: Девочка, успокойся. Все хорошо. Все отлично. Все прекрасно.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке Пауэрбанк ПСП. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Бэмби.
2: Бэмби?
1: Бэмби.
2: Кого так называли?
1: Андрей из нашего замечательного города Барнаула. Знакомый его называл так. Бэмби.
2: Вот это так мило.
1: Он говорил, что я слишком милый и ассоциируюсь с этим мультиком. Угу. И конкретно вот с этим персонажем Бэмби. Но там у него, кстати, грустная была судьба у этого Бэмби, между прочим.
2: А есть актер один голливудский, и он тоже на Бэмби похож. Но я забыла его фамилию.
1: Райан Гослинг?
2: Нет, это твой нелюбимый актер,
3: это Бэмбито,
2: я знаю.
3: Это Бэмбито, такой...
1: а Брэдли Купер?
2: Ну, я не помню.
1: Ну, кто? Ну, не Роберт же Паттинсон.
2: Да нет, конечно.
1: Ну, не Бенедикт Камбербэтч.
2: Да еще бы.
3: Давай, давай, у нас 40 минут еще, давай.
2: Да я не знаю, как правда его зовут даже, если ты назвал.
1: А зачем ты вообще про него сказала?
2: А я вспомнил.
3: Мы теперь мучились, что ли?
1: Я теперь не усну все выходные.
3: Он теперь не уснет ни в эфире, ни в выходные.
1: Ну, ладно, забыли про Бэмби.
2: Да, ладно.
1: С 1983 года наш слушатель занимался конькобежным спортом. Прям как Антон. В группе были... А ты с какого года?
3: Я конькобежным...
1: А, у тебя фигурное катание?
3: Да.
1: А, занимался конькобежным... А какая разница там? Они
3: вообще
1: все
3: нет,
1: на коньках, один тот же как бы каток. Ладно, занимался он этим спортом. В группе были кандидаты в мастера и мастер спорта. У каждого была кличка. Перечисляет. Момс, сухой, чекист, козлик, ява, мокрый. И все, подзабыл уже все. Но
2: эти
1: вот...
2: клички, интересно, давались от манеры езды или что?
1: Угу. Мне интересно, как едет Момс.
3: Момс?
1: Да. Или Мом-3, не знаю, Момс написано.
3: Не, вот я знаю, как мокрый ездит.
1: Как мокрый ездит, я тоже знаю.
3: Скорее всего, это кто рухнул после того, как заливочная машина прошла по катку.
1: Да.
3: Ой, я два раза рухнул, это, конечно, приезжай.
1: Ну, иногда, кстати, спортсмены реально мокрые после хорошей тренировки. Это значит, тренировка прошла как нужно.
3: Да, употел.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Мы говорим про прозвища сегодня, которые давали вашим знакомым, вам. Расскажите, какие и почему они у них появились. Вот пишет нам Любовь. Значит, была одноклассница у Любы. Значит, было у нее такое прозвище. Избушка на курьих ножках. Потому что ножки худенькие и стройные, а туловище квадратное.
2: Мне кажется, это
3: практически как я в молодости.
2: Ну, это обидно.
1: Обидное прозвище. Да.
2: Это такое, знаете, фигура мне напомнила вот этот, как у режиссера в мультике, фильм.
3: Это такая, получается, дизайнерская какая-то мебель.
2: Ну, что-то такое, да. Ну, ладно. Ну, самое главное, что она не стандартная, необычная, не такая, как все. Это уже хорошо.
3: Как штатив.
2: Я как штатив, да.
1: А знаете, длинным ногам завидуют всегда. Я вот так скажу.
3: Да, кстати.
2: Меня тоже жирафом называли.
3: Вот я завидую.
2: Юлечка написала, и у нее фамилия Баран. На работе ее часто называют баронесса ее называют.
1: Прелесть, вот это по-доброму. Молодцы.
2: Баронесса.
1: Прикольно. Потому что действительно могло быть и по-обидному, но не в этот раз.
2: У нас, кстати, тоже есть Юлечка Барановская, знакомая. Мы ее тоже баронессой называем. Ну, потому что она такая статная, такая красивая, такая любимая.
3: Прям, Юлечка, мы тебя любим. Удар гол.
2: Она опять, наверное, в Антарктиде, там, наверное, не опять не ловит радио. Да, но, Юль, мы тебя любим.
1: И привет передаем.
2: И скучаем.
3: Привет, Юляш.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
7: А в гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
8: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
9: Лента. Камера, мотор, начали!
10: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 121-27-46-29.
15: Город Москва. 18+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург яблоко». Екатеринбург. УГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
16: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
17: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
16: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
18: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
19: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
20: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
21: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
22: Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вчера. Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А у нас, кстати, сейчас в студии появился человек, которого Антошка называет печенькой.
2: Да, кстати, 100%. А вы догадаетесь, кто это?
3: Овсяное печенье или какое печенье?
2: Шоколадное. Не знаю, твои начинки.
3: Зависит от настроения, твоя начинка, понимаешь? Так-то
1: каждый раз меняется.
2: Может быть, у тебя там какой-нибудь джем?
4: Да, клубничный.
2: Да, например.
1: А может быть, ты вообще курабье?
4: А может, и курабье. А почему бы и нет?
2: А может быть, твоя печенюшка, ты просто...
4: Просто печенюшка.
3: А большой ходячий. Здесь в слюнях сидел, что ли?
1: А может, в савоярде?
3: Утром перечисляете.
2: Ой, ребятки.
1: Потому что савоярде надо пропитывать сначала,
2: да,
1: прежде чем есть.
2: Ой.
3: Да как раз выходные будут, он пропитается. Все нормально, не переживай.
1: Ну вот, печенька.
2: Илья Крылов. Да. Здравствуй.
4: Привет, привет, ребята, здорово. Привет.
3: Давай, топ 20 твоих, так сказать, погонял.
4: Слушайте, ну меня называли Мура. Ну, потому что муромец, Илья же, да?
1: А
4: в моей компании была прям троица, как Вицин, Моргунов и Никулин.
2: Ага.
4: Трус, балбес и бывалый.
2: Ага.
4: То есть один паниковал, второму все до фонаря, а третий такой солидный,
2: класс,
4: матерый, мужчина, тертый калач
1: ты
4: такой.
1: Ты был бывалый наверняка.
4: Конечно.
1: Ну, тогда же по комплекции. А была ли у тебя вот эта... Была ли у тебя маленькая вот эта голубенькая машинка?
4: Была.
3: Конечно. А он и сейчас на ней ездит.
1: Но она сейчас покраснела.
4: Катал всех желающих.
3: Потрясающе. Ну, человек пожил, знает. Бывал еще что-то.
2: Ну, теперь все желающие с тобой на 5 часов поехали кататься по эфиру русского радио.
3: Ну, красивая, поехали кататься.
2: А мы тоже поедем,
3: отдохнем однозначно. Да, это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. Крылов здесь остается. Пока.
2: До понедельника.

0: Реклама на русском.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В торгово-промышленной палате предложили изменить процедуру банкротства селлеров, продавцов маркетплейсов, пострадавших от беспилотников, чтобы, если товар сгорел на складе, продавец не нес полную ответственность, как сейчас, пишет газета «Ведомости». В настоящее время индивидуальные предприниматели несут ответственность в том числе и личным имуществом. Объединение предложило исключить такой риск. Инициативу направили в кабинет министров. Между тем, атаке беспилотников подвергся еще один склад маркетплейса Wildberries. Загорелся логистический объект в Екатеринбурге. Сотрудников заблаговременно эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничили. По последним данным, пожар в Екатеринбурге локализовали. Большую часть товаров удалось спасти. К другим новостям. Россия планирует заключить безвизовые соглашения с двумя азиатскими странами – Индонезией и Малайзией. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвитии. Другой целью ведомства стало подписание соглашения, которое позволит въезжать в Россию без визы группам вьетнамских туристов. Поездки россиян в страны Азии все больше упрощаются. Ранее Россия заключила соглашение о безвизе с Саудовской Аравией и Оманом, а также продлила его с Китаем. Ну и последнее. Туроператоры начали продавать туры по России для наблюдения за солнечным затмением. Оно произойдет на следующей неделе, 12 августа, и в России будет частичным. Тем не менее, предлагаются поездки в города, где затмение будет видно лучше всего. Это в том числе Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Псков и Петербург, пишет «Коммерсант». Ну а одной из главных точек наблюдения станет испанская Ибица. Солнечное затмение остров увидит впервые за более чем 120 лет. Наблюдать затмение предлагают не только с Земли. Авиакомпания организует специальный рейс на высоте более 10 000 метров. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Илья Крылов.
3: Тут Вячеслав Цыба в новостях про туры на солнечное затмение рассказывал. Я сам, кстати, несколько раз наблюдал эти явления. И солнечное затмение, и лунное затмение. И чувства, конечно, все перемешивались в одном флаконе. И красиво, и тревожно.

0: загадочно. Так что пусть всегда светит солнце, луна создает приятную атмосферу, когда мы вечером и ночью гуляем, ну а русское радио звучит из ваших колонок, излучает свои самые лучшие песни. Следующие несколько часов их буду ставить я, Илья Крылов. Всем большой привет и счастливой пятницы!
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
10: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
11: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

будет хорошо. Русское радио. Лето.

0: каждом летнем денечке, музыка в каждом человеке. Едем или идем на работу, и нередко что-то себе сами под нос напеваем. А если услышали громкую музыку из мимо проезжающей машины, как правило, оглядываемся и улыбаемся, потому что это всегда вызывает такой вот жгучий интерес, что же слушают люди. Мы с вами слушаем русское радио, и пусть у всех сегодня все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

понятно, что день сегодня последний рабочий на этой неделе, а значит, впереди выходные и ночи самые любимые, длинные, предлинные и бессонные, как минимум. Ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Готовимся зажигать, и пусть мало огня, никому из вас не будет.

0: сегодня наша сила притяжения на русском радио – это золотой граммофон, к которому мы с вами непременно придем. Да, час за часом мы сами не заметим, как часы в Москве пробьют 17:00, и Алена Бородина начнет золотой граммофон. Но пока голосуйте за участников граммофона на сайте rusradio.ru и особенно поддерживайте новые песни, чтобы они тоже пробились в золотой граммофон русского радио. А вот и одна из таких композиций. Внимание!
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Не грустите вы и не переживайте вы. Мы, русское радио, вас никому не отдадим, одних не оставим. Программу развлекательную подарим и сделаем все, как вы любите, а мы это умеем. И колыбельную на ушко прошептать для крепкого сна, и танцы устроить для поднятия летнего настроения. Так что хотите, будет вам сиеста, а хотите, будет и фиеста.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 30 июля, чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел». В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России разработали единые правила работы долговых консультантов, которые взаимодействуют с гражданами-должниками. Документ подготовили совместно Центробанк, антимонопольная служба и Банковская ассоциация. Как пишет газета «Ведомости», такой меморандум сделает услуги долговых консультантов более понятными для граждан и поможет бороться с недобросовестными раздолжнителями. В России вдвое ускорит продажу изъятого имущества. Минфин предложил сократить срок процедуры со 100 до 44 дней. Если победитель торгов откажется от покупки, лот предложат следующему участнику, а после безуспешной оценки на 90% его выставят на новый аукцион со стартовой ценой 10 тысяч рублей. Как пишут «Известия», изменения затронут изъятые автомобили и технику. В ведомстве рассчитывают, что это сократит расходы на хранение конфиската. Власти вернулись к обсуждению продажи алкоголя через интернет с помощью почтовых отделений и маркетплейсов, сообщили в Министерстве финансов. Там напомнили, что соответствующие проекты законов были внесены в Думу еще 5 лет назад. В 2020 году Минфин предложил продавать российские вина онлайн с идентификацией через госуслуги и доставкой лицензированными курьерами. Бизнес идею поддержал, МВД, Минздрав и региональные власти выступили против. Ну и последнее. Только каждый пятый покупатель выбирает дыню вместо арбуза. Это показал опрос профильного сервиса. Этим летом 80% продаж бахчевых приходится на арбузы и только 20% на дыни. Среди дынь безусловным лидером остается сорт «Колхозница». В категории арбузов покупатели отдают предпочтение классическому сорту с косточками. На втором месте сорт «Черный принц», на третьем арбуз с желтой мякотью. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: эти страдания, переживания, что у нас с первой попытки что-то с вами не получилось. Ну, на кухне там пирог правильно испечь, на работе отчет без ошибок составить или на рыбалке вместо щук и карпов только карасей наловить. Все обязательно получится. Со второй попытки третьей, ну, как минимум пятой, вот у девчонок из группы Viagra получилось, и мы стараемся, проявляем усердие. Ну, а любимая русская вам в помощь. Меня зовут Илья Крылов, всем салют.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Юля Савичева, гудбай, любовь. Любовь такая к нам пришла, а мы ей говорим: зачем ты сегодня к нам пришла? Иди домой, гудбай, любовь. И любовь такая на радостях побежала домой, прибежала туда и всем говорит, домочадцам своим: вы представляете, я пришла на работу, а мне сказали гудбай, любовь, и я ушла отдыхать. Отпускаем тебя до понедельника, любовь. Ну и пусть каждый из вас подставит сейчас свое имя и тоже испытает что-то подобное, когда вам подарят еще один такой прекрасный летний маленький выходной.

0: нам свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Русское радио представляет.
0: Русрадио.ру.
1: Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
0: Реклама на русском.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Конфетный

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
3: 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

мероприятиями летними. И на выставку хочется сходить, и концерт под открытым небом послушать, и в кино с попкорном посмотреть классный новый фильм. И мы, Русское радио, через 3 минуты подскажем вам ленту для всей семьи. Пойдете, посмотрите, посмеетесь и добрым словом нас потом вспомните. Ждите афишу, ну а пока на Русском радио поет Юрий Киселев.

0: на русском радио. Афиша.
1: Привет, это Петр Кузнецов, а на больших экранах главная премьера второй половины лета. Последний богатырь – Колобок. Кто бы мог подумать, что эти две вселенные когда-нибудь сойдутся. А начинается комедийная приключенческая история с желания сказочного хлебушка изменить свою судьбу. Харизматичный Колобок в озвучке Гарика Харламова очень не хочет быть съеденным, сбегает от злой колдуньи и долго скитается по лесам, а затем вдруг поневоле становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона, которого играет Дмитрий Журавлев. Съемки нового «Колобка» проходили не только в столичных павильонах. В поисках поистине волшебных мест авторская группа приехала на Алтай. Самый, что ни на есть настоящий. По словам режиссера, именно мощь русской природы дала фильму энергию, которую невозможно воссоздать на закрытых площадках. Но возможно ощутить в кино. Комедия про самого крутого и необычного жителя Белогорья уже там. Вперед! Лето продолжается.
0: Русское радио.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
2: Что слушает страна?

0: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29.
1: Город Москва, 18+. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я, Крылов Илья, недавно в магазине, в холодильнике искал мороженое. И нашел таки свое любимое малиновое с шоколадной крошкой. И вы знаете, так вкусно его было сидеть, есть в парке ложку за ложкой, и от баночки с малиновым мороженым ничего и не осталось. Как и от песни «На малиновой луне» группы «Моя Мишель», мы ее еще с вами обязательно послушаем на русском. Ну а пока встречаем ребят из дискотеки «Аварии».

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В принципе, на улице погода хорошая. Если из дома не выходить.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Основные работы по благоустройству города Ангелов в Беслане планируют завершить до 1 сентября. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. Подрядная организация уже смонтировала систему полива для ухода за зелеными насаждениями, подготовила основание под брусчатку и реставрирует гранитные плиты. После дополнительного обследования древа скорби специалисты демонтировали конструкцию для экспертизы несущих элементов. К дальнейшим работам приступят после подтверждения надежности и безопасности деталей. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За две недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Синоптики говорят нам, что в Москве сегодня последний зажар. Ну, последний, не последний, точно не последний зажор у нас с вами. Когда на улице, вы знаете, с другой стороны жарко, есть совсем не хочется. Тянет к чему-то такому холодненькому, попить, съесть. Главное, не переохладиться столько чем-то вкусным, прохладным. А так, всем приятного аппетита и прекрасных этих летних дней, где солнечные блики на воде, а солнечные зайчики на траве.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 30 июля, чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел».
6: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ой, не надо этих потерь. Давайте больше искать и находить, чем терять. Находки намного приятнее. И всегда пополняется у нас от находок что-то. Вот любовь нашли, любви стало больше в сердце. Деньги нашли, заработали. Кошелек только толще стал. Ну а завтра и послезавтра деньги с вами будем тратить. Выходные, время развлечься как следует. Ну, потому что другого момента нам просто не дано.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

сверху видно все, ты так и знай. Сказал сейчас какой-нибудь летчик-вертолетчик своей девушке или жене и покачал крыльями самолета в небе, а она на земле увидела его самолет и этот романтический жест. Ну и на русском радио в каждой песне сплошная романтика. «Розовый вечер» скоро подарит Амирчик. Комплименты девушкам сделают парни из отпетых мошенников. Ну а прямо сейчас с намеком на нас мод на русском.

0: И, парни, все могут сейчас немножко заморочиться, посидеть и придумать классную шутку. А может быть, она уже у вас есть. Тем более легче будет участвовать в конкурсе «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Успейте до 31 августа прислать шутку собственного сочинения на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки своим голосом запишет Антон Юрьев. А вы получите в подарок, внимание, модные футболки, на которых будут написаны ваши шутки. Все подробности на сайте Русского радио. Удачи! Вам и скорее забирайте свои подарки. Они кричат, говорят: забери меня, забери, слушатель.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Тебанк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Тебанк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Дайте мне точку опоры. Хочу просто постоять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Обидно и больно бывает, когда ты столько времени вложил в отношения, сил, я уже не говорю о средствах, вот эти вот дорогостоящие совместные покупки, ипотечные квартиры, загородные дома, машины, обстановка и дальше по кассовому чеку, а оно все в никуда куда-то ушло, утекло рекой, как в песне «Реки вели Джонни». Так что давайте скажем «Велю и повелеваю быть счастью, быть добру». Любви и половинка моя, меня не покидай.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Министерстве цифрового развития заявили, что не собираются ограничивать доступ детей в социальные сети. В ведомстве добавили, что решение о любых ограничениях для детских сим-карт принимают исключительно родители. Ранее СМИ написали, что Минцифра может существенно осложнить вход в соцсети для детей и что несовершеннолетним пользователям якобы планируют запретить получать СМС-рассылки, включая сообщения для регистрации или захода на любые интернет-сервисы. Верховный суд признал незаконным лишение прав при неустановленной личности водителя. Инстанция вынесла такое решение, рассмотрев курьезный случай. Жителя Новосибирска лишили водительских прав после того, как автоинспекторы остановили его с признаками опьянения за рулем. Документов водитель не предъявил. Позднее выяснилось, что за рулем находился его двоюродный брат, внешне похожий на владельца автомобиля. В России изменится правило информирования пассажиров об отмене поезда. Извещать об этом начнут по телефону или через электронную почту. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта, который вступит в силу с 1 сентября. Ранее сообщалось, что с нынешней осени в России изменится внешний вид билетов на транспорт. Их станут оформлять по единому образцу, чтобы не было подделок и мошенничества. Россия установила рекорд по поставкам растворимого кофе в другие страны. С начала этого года страна экспортировала около 23 тысяч тонн продукта на сумму почти 160 миллионов долларов, на четверть больше, чем за первое полугодие 2025-го. Крупнейшими покупателями у России стали Казахстан и Белоруссия. Россия уже давно, в начале нулевых годов, освоила современное производство гранулированного кофе. Пару лет назад в Карелии начали выпускать кофейные капсулы. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

лучшее, что может быть с нами, оно уже прямо здесь. Вот прямо сейчас происходит у каждого из нас. И ждать, мне кажется, ничего и никого не надо. А надо брать от жизни все самое яркое, все самое вкусное. Наслаждаться, жить свою лучшую жизнь. Так делаю я, Крылов Илья, на Русском радио. Да, это искренне, поверьте, так и есть. Надеюсь, вы тоже нашли свое место, обрели счастье и живете свою лучшую жизнь. Ну и тогда между нами полнейшее взаимопонимание и любовь.

0: Реклама на русском.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

моих слезах, и в этот момент мне почему-то представился янтарь, как в нем что-то застывает, а потом откапываем его и приветы из прошлого получаем, разглядываем. Так и здесь. Ты в моих слезах. Как пела только что Кристина Орбакайте, застыл человек, запомнился, остался навсегда. Это «Русское радио». Не забывайте, все будет хорошо. Дорогой слушатель, давай ничего не ждать и вместе с Мари Крамбрери улыбаться и эту пятницу

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Русская радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки!
11: Гарик Харламов.
13: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
11: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
12: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
14: 6+.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Чего только не делал! И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это ж каким музыкальным гением надо быть, чтобы ноты новые придумать? Ну, не знаю, не знаю, получится это у кого-то из нас или пока еще нет. Так что из уже известных 7 нот дальше сложим мы мотивы песен в исполнении Алсу, Димы Билана и «Елки» на русском радио.

Да что вы говорите, Дима Билан, так не бывает. Очень даже бывает. А вот чтобы что-то было, а потом вы сказали, вот это да, это же чудо. Неужели так бывает? Надо сначала придумать это, держать в своей голове свою выдумку, никому о ней не рассказывать, и тогда мечта осуществится. Причем самое нереальное, невероятное. Главное, не бояться мечтать. Вот и Алсу, кстати, тоже этому учится. Учится не бояться ничего. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: тюрьму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: это только лишь всего лишь название песни. А так, так, конечно, наша великолепная дива не одинокая. Рядом с ней самый любимый преданный мужчина. Ну и вы со своими половинками или любимыми коллегами заглядывайте в стол заказов Русского радио. Скоро мы его с вами начнем. Все контакты для связи есть на сайте русрадио.ру. Заходите, смотрите, пишите.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
6: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит сегодня выходной.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Основные работы по благоустройству города Ангелов в Беслане планируют завершить до 1 сентября. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. Подрядная организация уже смонтировала систему полива для ухода за зелеными насаждениями, подготовила основание под брусчатку и реставрирует гранитные плиты. После дополнительного обследования древа скорби специалисты демонтировали конструкцию для экспертизы несущих элементов. К дальнейшим работам приступят после подтверждения надежности и безопасности деталей. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За две недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Во Владикавказе 14 часов и 2 минуты. Всем доброго дня и привет. Начинаем новый час на русском радио. Стол заказов начинает свою работу. Собственно, поэтому можно и поучаствовать. Напомню, как это сделать. 53-46-46 наш номер в студии. На мессенджеры пишите сообщение 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь. Ну а я Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас пятница, 7 августа на календаре. Ну а начинаем мы наш стол заказов с группой «Серебро». Погнали.
3: Yeah.

Татьяна Крутакова, Алешенька. Чуть ранее группа «Серебро», «Я тебя не отдам». 14 часов и 9 минут во Владикавказе. Начали стол заказов. Ну и, собственно, хорошо начали, а когда нет. Доброго дня, Русское радио. Передаю привет Лауре, моей коллеге-подруге, которая скучает на работе. Впереди выходные. Всем желаю хорошего дня, Аня. Ну что ж, да, действительно, у нас уже этим вечером начинается вечер пятницы, собственно говоря. Так что готовимся. Ну а кто работает, работаем вместе под музыку Русского радио. В ближайшее время Артур Пирожков, Полина Гагарина, прямо сейчас «Отпетые мошенники». 8988-877-107-9. Пишите на мессенджеры. Стол заказов продолжается. Будьте с нами.

0: Реклама на русском.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Кафе Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. «Кафе Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у сотрудников «Кафе Доменико». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Стол заказов Русского радио.
5: 14 часов и 27 минут, столица Северной Осетии, стол заказов продолжается. У нас пятница, 7 августа на календаре. Вспоминаем, какой сегодня день. Международный день пива, день собирания звезд, праздник холостяка, день маяка, день кондитерского мака, день службы специальной связи информации при ФСО Российской Федерации, день особенно нелепой упаковки, день профессионального оратора, день подразделения оперативно-розыскной информации криминальной полиции Российской Федерации. И вот такие у нас сегодня праздники. Ну и всех именинников традиционно поздравляем. 7 августа родились Валерий Газаев, Дэвид Духовный, Михаил Горшенев, Шарлиз Терон. Вот такая компания именинников у нас сегодня. Ну и, собственно, вы также поздравляйте. Пишите на наши мессенджеры 8988-877-1079. Подписывайтесь. Ну а впереди у нас в ближайшее время Five Star Family. Владимир Пресняков. Ну а прямо сейчас дуэт Натальи Подольской и Регины Тодоренко.

0: Реклама на русском радио.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 30 июля, чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
11: Во Владикавказе 14 часов и 52 минуты. Завершается наш музыкальный час. Собственно, всем хорошего дня. Хочется пожелать классной пятницы. Слушайте русское радио. Вечером встречаем выходные. Ну и вечерний стол заказов в 19 часов. Я Георгий Саламов. Говорю всем пока и прощаюсь. До новой встречи. Услышимся.

0: Основы собственных производств беспилотных систем, чтобы Россия не зависела от внешних поставок ни в деталях, ни в технологиях. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, для этого надо поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды, которые буквально в гаражах разрабатывают и собирают новую технику. Как подчеркнул Головин, главная цель всей этой работы – сохранение жизней. Министерство транспорта предложило для наращивания выпуска топлива смягчить требования к производству авиационного керосина и разрешить его выпуск с температурой замерзания до минус 50 градусов. Сейчас авиатопливо, на котором летают отечественные самолеты, выдерживает морозы до минус 60. Как пишут «Известия», смягчение требований позволит нарастить производство на почти 2 миллиона тонн в год. Инициатива пока обсуждается. Ну и последнее. Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису, удава, а также экзотических птиц 10 собак. Всего больше 30 животных. Женщина развела в квартире целый зоопарк. В какой-то момент соседи начали жаловаться на запах насекомых и нарушение санитарных норм. Ранее ученые опровергли утверждение о том, что домашние животные оздоравливают психику их хозяина. Исследования показали, что прямой зависимости здесь нет. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Илья Крылов.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Слушайте, ну какая тут зависимость? Любишь животных заводишь? Ну, собачку, кошечку, черепашку, там рыбки в аквариуме. А удава заводить в квартире? Лису, волка, крокодила? Ну, такое себе, конечно. Или к тебе соседская змея через вытяжку заползет. Или лиса в открытую дверь забежит. Так что, знаете что, давайте на этот прекрасный мир животных смотреть в зоопарке. Ну, на воле, например, вот на джип-сафари. Как говорится, и волки сыты, и люди целые. Ну и что за тигр этот лев на меня сейчас смотрит? На русском радио Стас Пьеха.

0: Реклама на русском.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: кто-то в ком-то легко и просто, и солнце может зажечь, и луну, и уже совсем не грустно нам. А когда поет Аня Семенович, ну какая может быть грусть, да? А когда ведет на русском радио по воскресеньям дембельский альбом, тем более столько у Ани радости от встречи с вами, дорогие слушатели. Так что пишите и звоните в дембельский альбом уже послезавтра, в воскресенье, в 8 утра по Москве. Все подробности прямо сейчас на нашем сайте и на страничке дембельского альбома ВКонтакте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: с 10 августа. Вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
6: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

через год, а в каких-то случаях через 3 года, 5-10 лет. Все наши истории мы, как правило, переосмысливаем и часто сами себе говорим: а вот здесь я бы поступил так, а в этой истории вот так вот. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Вот бы она, правильная мысль, в секунду появилась, когда нам нужна и сыграла на руку. Ладно, как бы там ни было, жизнь мы любим и нам нравится жить на Русском радио.

Ах, тенька и прохлада, иду куда не знаю сам по Москве. У нас в городе очень жарко, прямо жаришка-жаришка, и в других городах тоже такое, знаю, происходит. Ну, только бы нам спрятаться от жары, да? Вот где? Под кронами деревьев, под чьим-то кондиционером, вентилятором или листочком бумаги, которым кто-то себя обдувает сильно-сильно. Я, Илья Крылов, еще один сейчас способ придумал на русском, как сделать все вокруг немного прохладнее, друзья. Дарю вам суперхит Александра Маршалла. Делайте громче и лей ливень, не жалей.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Камера, мотор, начали!
11: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
14: Это время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
15: ОРВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 141-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 15:46 в Москве. Продолжаем этот день на русском радио. Как у вас дела, друзья? Как настроение? Работу уже сегодня закончили или пока еще в процессе вы? Так, давайте побыстрее все завершаем и влетаем в эти выходные на пятничной волне. А вот вам и птица счастья завтрашнего дня. Завтра же суббота у нас, да, потом еще один счастливый день. Воскресенье. Песня «Птица». Слушаем Андрея Губина.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. На русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников.

0: нужно постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Двукратный чемпион мира Инал Тасуев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасуев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Новости на русском.

Да, только что музыку из динамиков и впускать сейчас нам в свои дома, офисы, салоны авто. Можно было бы окна открыть и лето впустить. Но там, где сейчас плюс 30, 32, 35, нам лучше окна не открывать и прохладой от кондиционера помещение наполнять. Я, кстати, так и сделал уже, между прочим, давно, да. Поставил тут у себя 19 градусов в студии русского радио «Благодать». Главное теперь простуду мне не поймать. Ну, что делать? Никуда я деться не могу. Я, Крылов Илья, жизни без кондиционера не представляю на работе. Для меня он здесь номер один.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
4: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Недавно Вика и Викторию угощали, ну, клубникой Виктории. Знаете, такая сладкая была, сочная, душистая. Что не удержался я и побежал на рынок, купил себе несколько килограммов Виктории. Буду теперь варенье на зиму варить, баночку потом достану. Холодными зимними вечерами с чаем, знаете, об этом жарком лете буду вспоминать.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Антоном свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом
0: на Русском радио.
4: Реклама на русском.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Чтобы похудеть к лету, нужно было начинать еще прошлым летом. Ну кто ж знал? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Какая прекрасная музыкальная печаль от Мити Фомина только что была здесь на русском радио. Ну и мне хочется, конечно же, пожелать, чтобы ни один кудрявый мальчик сейчас не ронял слезы, улыбался, ни о чем плохом вообще не думал. Хотя следующий артист, конечно, знатный провокатор, провоцирует прямо не по-детски. Говорит: «Плачь, детка, плачь, мне ничего не надо, только плачь». Ну и «Танцуй на русском» под Артура Пирожкова.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
2: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
3: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
4: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Они давно уже стали неделимые. Алена Бородина и «Золотой граммофон», «Золотой граммофон» и Алена Бородина. Главный хит-парад страны уже на старте. Осталось мне Алену в эфир позвать. Привет, приходи, располагайся.
1: Илья, приветствую тебя и привет огромный летний, солнечный всем, кто в эту минуту поймал русское радио. «Золотой граммофон», как всегда, начнется буквально через несколько минут. И я приглашаю вас в нашу чудесную компанию.
0: Спасибо, все в твоей чудесной компании. Мы все остаемся, будем слушать граммофон и ждать, кого сегодня ты будешь поздравлять с первым местом. Ну, а я прощаюсь до завтра, в субботу, в 11 утра по Москве, снова вместе. Всем прекрасного начала выходных. Илья Крылов, Русское радио, пока.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема» с 30 июля. Чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел».
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг не собирается в ближайшее время сокращать перечень товаров параллельного импорта. В ведомстве заявили, что за полгода суммарный объем такой продукции превысил 10 миллиардов долларов. Механизм параллельного импорта действует уже 4 года. Он позволяет через другие страны ввозить в Россию товары без согласия производителя или правообладателя. Аэрофлот спустя полгода возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби. Информационное агентство «Регнум» пишет, что самолеты будут летать по этому маршруту ежедневно с 1 октября. Продажа билетов уже открыта, собираются использовать узкофюзеляжные «Боинги». Рейсы в Арабские Эмираты приостановили в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. С июня авиакомпания возобновила полеты из Москвы в Дубай. Ежегодно педагоги детских школ искусств Москвы делятся с коллегами из других регионов новейшими методиками преподавания творческих дисциплин. Об этом сообщается на сайте столичного правительства mos.ru. За 5 лет в научно-практических конференциях приняли участие около 9 тысяч специалистов из более чем 65 субъектов России.

0: где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: В августе каждый день дорогого стоит, а пятницы? Пятницы вообще на вес золота, тем более, что летних пятниц осталось всего 4, включая эту. Давайте же проведем этот вечер в прекрасной компании друг друга. С вами «Русское радио», в студии Алена Бородина. Я приветствую вас в эфире самой теплой и душевной радиостанции страны и приглашаю всех на праздничный банкет по случаю наступления выходных. В меню 20 лучших песен нашего эфира и выступления самых крутых артистов. Вы приглашены, конечно, плюс один. Ну что, первый тост за артиста, который сегодня открывает «Золотой граммофон», и за тех, кто в небе, это Владимир Пресняков. «Выше облаков».

Двадцатку главных хитов русского радио открыл сегодня Владимир Пресняков. Мы слушали его хит «Выше облаков», а у меня предложение ко всем нашим активным слушателям, которые хотят влиять на итоги «Золотого граммофона». Заходите к нам на сайт rusradio.ru, ведь там продолжается голосование за лучшую песню

0: страны, и вы можете влиять на итоги чарта. Мы вам всегда рады, а уж как радуются артисты, не передать словами. Впереди 19-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь серебро «Мало огня».
1: Номер

0: Реклама на русском.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультанта.
7: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Вы слушаете русское радио и правильно делаете. Во-первых, с нами хорошо в любое время года. Во-вторых, у нас в одном эфире собрано все лучшее, что успели к этой минуте исполнить ваши любимые артисты на родном языке. Ну, а еще мы точно знаем, что нужно для того, чтобы выходные прошли хорошо. Да, нам нужны душевные песни, а они у нас есть. Прямо по курсу 18-я строчка золотого граммофона. Здесь Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруга.
0: Номер

закадычные подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко в лучшей двадцатке русского радио. Сегодня мы обнаружили их на 18-й строчке золотого граммофона. Ну а сейчас самое время узнать, кто сегодня поселился на 17-м месте главного хит-парада страны. Здесь Анна Семенович, у которой есть действенное средство против грусти. Если станет грустно, нужно, чтобы для вас пела Анна Семенович. Так что прямо сейчас ловите эти терапевтические моменты.

0: на русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

время, когда даже самые занятые люди вокруг начинают замечать закаты. Потому что знают, летних закатов с каждым днем остается все меньше. Поэтому выкручиваем ручку насыщенности цветов и получаем удовольствие от ярких летних красок. С вами Русское радио в студии Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать лучшие песни этого лета. Впереди 16-я строчка золотого граммофона. Здесь нас встречает Маша Вебер. «Гори».

На 15-й строчке золотого граммофона поселился замечательный сосед Филипп Киркоров. Хорошо, что он не играет ни на кларнете, ни на трубе. Поэтому и у него, и у всех жителей нашего ЖК все хорошо.

Давно все хорошо на 15-м месте золотого граммофона Филипп Киркоров, а я предлагаю сделать мини-паузу и поздравить именинников этой недели. 4 августа родились актриса Мария Куликова, музыкант группы Five Star Валерий Ефремов и певица Марина Бриз. 7 числа актер Шарлиз Терон, Давид Духовный, а также лидер группы «Градусы» Руслан Тагиев. Если вы на этой неделе отмечаете день рождения, я вас поздравляю. Пусть каждый новый день принесет вам что-нибудь невероятно приятное именно для вас. Мира, любви, удачи и крепкого здоровья. Ну а в подарок будет песня от Александра Панайотова «Улетай».

0: «Улетай» в главном хит-параде страны главный специалист по полетам во сне и наяву Александр Панайотов. Сегодня он стартовал с 14-го места золотого граммофона, туда же и приземлился. Ну а как будет развиваться его полет, зависит от вас. Голосование за лучшие песни русского радио продолжается на сайте rusradio.ru. Заходите и вершите музыкальные судьбы страны. Ну а мы продолжим вместе с Александрой Воробьевой. Привет, моя меланхолия.
1: Номер 3.

0: Комсомольском радио.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
10: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции и совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
15: Такие мы удивительные люди.
14: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
1: На русском радио «Золотой граммофон».
17: «Золотой граммофон».
18: Если вы не знаете, что страшнее, конец света или конец лета, предлагаю повременить с громкими заявлениями и все-таки сфокусироваться на необходимости успеть насладиться августом во всей его красе. С вами Русское радио, Алена Бородина. В эфире продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы уверенно движемся к вершине нашего чарта. На очереди 12 место. Здесь в очередной полет «Бумажного змея» запускают Александр Панайотов и Алиса Морозова.

«Бумажный змей» в главном хит-параде страны Александр Панайотов и Алиса Морозова. Сегодня мы застали их на 12-й строчке золотого граммофона. Ну а теперь, чтобы подняться выше, в стратосферу, нам нужно покинуть тропосферу и мезосферу, и уже оттуда мы будем двигаться в сторону Луны. Там, на Малиновой Луне, нас ждут музыканты группы «Моя Мишель».

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Сегодня в рубрике «Золотая история» нас ждет встреча с одним из главных хитов 15-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон», который родился на свет благодаря желанию объединить свои творческие силы музыкантов группы 2345 и команды «Файвста». «Я буду твоей малышкой». 16 лет назад вышла эта песня, но до сих пор она украшает эфир русского радио. На этой неделе музыкант «Файвста» Валерий Ефремов отмечает ДР. Мы его еще раз поздравляем и слушаем хит 2010 года. Погнали!

0: история.
1: Благодаря нашей золотой истории мы вспоминаем песни, которые в разные годы получали премию русского радио «Золотой граммофон». На очереди хит 2018 года группы «Градусы». Она. На этой неделе фронтмен «Градусов» Руслан Тагиев отмечает свой день рождения. Мы поздравляем, конечно же, его и отправляемся на 23-ю церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон».

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Профилактические работы в котельной на улице Братьев Тимировых во Владикавказе завершены досрочно. В рамках подготовки к отопительному сезону бригады водоканала провели гидравлические испытания магистральных трубопроводов, заменили задвижки и подшипники, а также обследовали сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Котельная уже запущена, система должна постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется

0: Бородина. Я приглашаю вас во второй час еженедельного хит-парада. Мы обязательно продолжим двигаться вверх и вперед. Ну а прежде вспомним, как сегодня все начиналось. 20. Владимир Пресняков открыл граммофон «Выше облаков».
1: 19.
0: Серебро «Мало огня».
1: 18.
0: 4 строчки теряют Наталья Подольская и Регина Тодоренко «Подруга».
1: 17.
2: Если станет грустно, я тебе спою.
0: Анна Семенович «Если станет грустно».
1: 16.
2: Гори, звезда моя.
0: Маша Вебер «Гори».
1: 15.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо.
0: Филипп Киркоров «Давно все хорошо».
1: 14.
4: Улетай.
0: Плюс 3 строчки у Александра Панайотова. «Улетай».
1: 13.
2: Привет, моя меланхолия.
0: На 2 строчки вверх поднимается Александра Воробьева. «Привет, моя меланхолия».
1: 12.
2: Лети, лети, собака.
0: Александр Панайотов, Алиса Морозова. «Бумажный змей».
1: 11.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: «Моя Мишель», «На малиновой луне».
1: 10 первых.
0: Ну а теперь пришло время продолжить восхождение к вершине золотого граммофона. Первую десятку бодро открывает Мари Краймбрери. Давай не ждать.

когда каждая минута дорога. Мари Краймбрери открыла десятку лучших песен русского радио. Мы слушали ее хит «Давай не ждать». Я, кстати, с Мари солидарна в желании ценить каждый летний миг. Ведь мы так долго ждали лета, и вот оно. Пожалуйста, вот прямо сейчас идет. Так что не теряем времени даром и двигаемся дальше. Впереди еще 9 крутых песен, 9 классных хитов, достойных нашего с вами внимания. На 2 строчки за неделю поднимаются в золотом граммофоне музыканты группы «Бис». «Таня, не плачь».

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 30 июля, чтобы спасти родное село, его последний житель придумывает хитрый план. Смотрите в «Алания Синема» семейную комедию на фоне гор Северной Осетии. «Старый орел».
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Ваши приемники, колонки, наушники по-летнему расслабленно играют русское радио. Продолжается «Золотой граммофон», где представлены самые лучшие песни нашего эфира. Те самые музыкальные истории, которые становятся саундтреком к этому лету. На очереди. Восьмая строчка еженедельного хит-парада. Здесь руссконародная сказка про Алешеньку и Аленушку. Ее нам в очередной раз расскажет Татьяна Крутукова.
0: Номер 8.

такой парень чумовой. Ну, примерно об этом, но в своем стиле нам спела Татьяна Куртукова. Сегодня ее хит «Алешенька» мы слушали на 8-м месте золотого граммофона. Ну, а теперь самое время переместиться на 7-ю строчку лучшей двадцатки русского радио. Здесь мод «Намек на нас».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
10: Конфет.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

официальное обращение ведущей хит-парада «Золотой граммофон» слушателям русского радио. Не тратьте август на дела, которые можно сделать в сентябре. Тратьте его на летнее удовольствие. Услышал сам? Передай другу. Вдруг он впахивает вместо того, чтобы отдыхать. Мы продолжаем исследовать лучшие песни нашего эфира. На очереди Жасмин, которая знает, насколько важно влюбленным не только смотреть в одну сторону, но и снимать одно кино, где нет сценария и сплошная импровизация. Какое счастье!

На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне «Жасмин» со своим хитом «Какое счастье». Ну а дальше в лучшие двадцатки русского радио пятерка главных хитов нашего эфира. Эти песни выбрали вы на сайте rusradio.ru, и именно благодаря вам они продвигаются в чарте. Итак, пятое место. Здесь Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог».

На пятом месте золотого граммофона Анна Асти и Дима Билан. Вчерашняя драма становится пустяком, когда женщина решается выйти из запустевшей комнаты и закрыть дверь, потому что знает, история закончилась и начинается новая глава. Прямо по курсу большой корабль, которому, как известно, нужно большое плавание. Это Сергей Лазарев. На четвертой строчке главного хит-парада страны слушаем его хит «Компасы».

0: всегда, при помощи компасов Сергей Лазарев добрался до определенного места. Сегодня он оказался на 4-й строчке золотого граммофона. Ну а мы совершенно незаметно, да, друг для друга подобрались к тройке лидеров нашего хит-парада. Впереди три лучшие песни страны по версии слушателей русского радио. Ее открывает Лариса Долина. Плюс 2 строчки у песни «Последнее прощай».
1: Номер 3.

0: На русском радио. Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: круглосуточно.
1: А в гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
3: Лента.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: На Русском радио «Золотой граммофон».
13: Летом можно пойти в парк и вместо ноутбука взять с собой подушку, покрывало, лечь на траву и смотреть в небо. Вот этот летний вайб я понимаю, разделяю и практикую, чего и вам желаю. С вами Русское радио, Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать лучшие песни золотого граммофона. Наши исследования почти закончены. У меня в запасе осталось всего две песни. И вы прекрасно знаете, что это лучшие песни страны по версии наших слушателей. Ну что, снимаем интригу. На втором месте главного хит-парада страны сегодня победительница прошлой недели Ирина Дубцова. «Память».
12: Номер второй.

0: На второй строчке золотого граммофона сегодня уютно устроилась Ирина Дубцова со своим хитом «Память», а у нас новый лидер. Он все делает красиво, и даже до первого места главного хит-парада страны добрался при полном параде. Это Артур Пирожков. Его хит самый красивый, самый лучший на этой неделе. Поздравляем от души и Артура, и его продюсера Сашу Реву с победой в главном хит-параде страны.
1: Номер первый.

0: Самый красивый Артур Пирожков сегодня возглавил золотой граммофон. Артур, принимай наши поздравления и искреннюю надежду на то, что в этом году песня «Самый красивый» украсит 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Держим кулачки. Ну что ж, на этой красивой ноте давайте будем закругляться. Если вы хотите увидеть и услышать на вершине чарта своего любимого артиста, смело голосуйте за него на сайте rusradio.ru. Я, Алена Бордина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Желаю всем солнечного августа, великолепных выходных, отличной погоды и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Реклама на русском.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну все, выдыхаем, дорогие мои. Отработали, так сказать. Завершаем рабочую неделю и движемся в выходные. Надеюсь, они обещают быть динамичными, интересными, разнообразными. И, конечно, в компании самых близких, родных и таких же веселых, как и вы. Значит, у нас с вами стол заказов открыт. 7 часов вечера во Владикавказе. Меня Лина Мартова зовут, и я прямо в эту секунду, конечно, просто приветствую каждого и приглашаю присоединиться. Значит, сейчас приветов и поздравлений. В эту секунду вы можете позвонить по номеру 534646, а также отправить сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Сегодня 7 августа. Вспоминайте, у кого из близких день рождения. Давайте поздравим.

0: Русском радио «Стол заказов».
1: У нас «Стол заказов» продолжается. В столице 19 часов 7 минут. Я, конечно, что? Хочу напомнить координаты, с помощью которых можно позвонить, активным участником стать. Значит, 53-46-46 – это номер в студии. Вы можете позвонить и передать приветы. А еще, ну, как бы на десерт, вы можете отправлять сообщение. Плюс 7-988-877-107-9. Владикавказ, не забывайте, можно передавать приветы в любую точку мира, потому что слушают нас онлайн на сайте osetiafm.ru.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Любовь обезоружила Полину Гагарину. Кстати, у любви есть такая способность. Она может обезоружить абсолютно любого человека, вне зависимости от возрастных ограничений, каких-то стандартов, национальностей. Ну и уж тем более, дорогие мои, вне зависимости от полового признака. И мужчина может быть обезоружен, и дама. Просто потому, что любовь – это такая интересная штука. Она и окрыляет, и обезоруживает, и вообще, в принципе, делает абсолютно все то, что ей хочется. Ну, а вы, дорогие мои, можете делать все то, что хочется вам в рамках, конечно, культурных. Здесь, в прямом эфире Русского радио. У нас с вами продолжается стол заказов во Владикавказе. Представляете, как здорово, Русское радио, но при этом можно, находясь во Владикавказе, позвонить в любую точку мира, передать приветы, загадать желание, потому что сейчас 19:19, а вот как позвонить, рассказываю, 53-46-46, код города 8672, на тот случай, если вы за пределами. А еще можно отправлять сообщение на номер +7 988 877 107 9.

0: Эта ночь знает, как тебе помочь. Вот, вы знаете, я сегодня где-то с 16:00 точно знаю, как эта ночь сможет мне помочь. Я так жду этой ночи, как никогда никого не ждала. Даже, наверное, принца на белом коне не ожидала с таким счастливым взглядом. Как только вспоминаю, что через пару часиков эта ночь, боже мой, я наконец смогу выспаться, просто закрою глаза и проснусь, даст Бог, ну, хотя бы в 8 утра. Просплю просто всю ночь сладко, не поворачиваясь, и будет очень хорошо. Поэтому, дорогие мои, если у вас сегодня какие-то интересные планы, то вам, конечно, счастливого пути. Ну а тем, кто решил отдохнуть, сладких снов заранее. 19:27, время московское, у нас продолжается. 100 заказов, это привет, и я скоро почитаю все то, что есть в копилочке.
1: Дышать с тобой в один-то. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Так

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечер добрый, русское радио. Регину, пожалуйста, поздравьте с днем рождения. Она у нас очень стеснительная девочка. Как только сказали, что будем звонить, она просила очень не делать этого. Но мы решили пойти другим способом. И правильно, кстати говоря, сделали. Отправили вам сообщение. Поэтому, Регинка, ты у нас самая-самая. Прекрати стесняться. Это нехорошо. Будь счастлива и здорова. Вы знаете, мне кажется, что вот это некое стеснение, оно иногда мешает. Поэтому, Регинка, я вам желаю искренне быть абсолютно счастливой, самоуверенной, без какого-либо смущения. Отбрасывайте все это в сторону. Вот посмотрите, как хорошо. Вас с днем рождения поздравляют и желают вам здоровья. Добрый вечер, русское радио. Если вам не сложно, пожалуйста, поздравьте Засеевых. У нас сегодня прекрасное событие. После того, как мы на протяжении 37 лет переживали за нашего Заурбека Засеева, он решил все проблемы. Теперь у нас появилась невестка. Ура, ура, ура. Слушайте, ребят, я вам желаю в таком случае, правда, не написали имя невестки, но, Заурбек, я вам желаю крепкой любви. После такого длительного, знаете, промежутка и такой подготовки, я уверена, что вы попали просто в десяточку. Урвали, как говорится, джекпот. Пусть у вас в семейной жизни будет все здорово. У нас с вами продолжается стол заказов. Я еще раз напоминаю, наш номер 53 46 46. Если вы за рулем, желаю зеленых светофоров.

0: На русском радио «Стол заказов».
1: Так, дорогие мои, к столу заказов присоединяйтесь. 19:45, все время московское, поэтому надо поактивнее, да поскорее. Очень скоро нам придется из Владикавказа вас отправить к нашим московским коллегам. Поэтому, если уж есть возможность передать привет, и не упустите ее. Плюс +7 988 877 107 и 9.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
0: Реклама на русском.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Влюбленный стол заказов на русском радио.
1: Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всем слушателям и поставьте песню Макарова «Дай мне еще один шанс». И если можно, пусть Залина это услышит. Ну, пусть. Надеюсь, что Залина примет правильное, верное.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Святой Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Профилактические работы в котельной на улице Братьев Тимировых во Владикавказе завершены досрочно. В рамках подготовки к отопительному сезону бригады водоканала провели гидравлические испытания магистральных трубопроводов, заменили задвижки и подшипники, а также обследовали сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Котельная уже запущена, система должна постепенно нагреться. Добавлю, всего к отопительному сезону во Владикавказе подготовку пройдут 118 котельных. Двукратный чемпион мира Инал Тасуев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медаль большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасуев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
0: на русском радио.
3: Привет, доброго вечера всем, кто на правильной волне. На календаре 7 августа. Кстати, сегодня Международный день холостяка. Знали, не знали? Холостяки, привет вам большой. Мне нравится такое остроумное определение. Холостяк – это мужчина, которому удалось не найти жену. Забавно, забавно. А еще, знаете, друзья, чем отличается холостяк от женатого? Холостяк делает по дому все сам, а женатого заставляет жена. Есть такое, есть такое. Ну, кстати, в 24-м году Росстат в своих материалах приводил такую цифру. Среди мужчин в официальном браке находилось 63%, соответственно, холостых 37%. Вот такие цифры. Но главное – душевное спокойствие. Главное, чтобы человеку было хорошо. А холостой он, не холостой – это ему решать, правда ведь?
4: Люби меня, люби, а может быть, будет легче.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Так, ну что, любимого на русском в этом часе у нас просто горы Ираклий. Добро, Сергей Лазарев минут через 7, танцевальная песня. Чуть ранее Анастасия Стоцкая, прямо сейчас Артик Асти. Ну и в середине часа новинка на русском радио Алисы Морозовой «Тысячу раз» называется эта песня. Сегодня весь день, друзья, хожу и в голове «Тысячу раз, тысячу раз». Ну вот бывает же такое, песня какая-то в голову западет и просто ее не выбьешь. Это невозможно. В общем, услышим в середине этого часа, а в продолжении Артик Асти на русском радио.

Да, цифра 3 немножко ассоциируется с календарем. 3 недели и 3 дня до конца календарного лета. Я уверен, много мы еще не сделали, поэтому срочно догонять, купить арбуз, пойти на речку, лечь на песок. Ну, а если серьезно, то лето — это все-таки не дата в календаре. Лето заканчивается, когда ты перестаешь замечать закат, есть мороженое и дышать вечерним воздухом. У нас с вами еще 3 недели есть, друзья. Можно успеть, можно, ну, я не знаю, съесть шашлык в будний день, посмотреть на звезды, поехать на речку, просто посидеть на лавочке возле подъезда и сказать себе, а лето-то, в общем, ничего, хорошее лето. Это «Русское радио», мы продолжаем прямо сейчас «Хай-фай», песня про лето, чуть позже Алиса Морозова с обещанной новинкой.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

помню летом в юности, чего мы только не делали. По деревьям лазили, на всякие башни забирались, по чердакам шарились, на крышах были регулярно. А вот когда ты взрослый, это уже смотрится не как дети шалят, а как какой-то мужик что-то творит на крыше. Наверное, преступник, наверное, злоумышленник. А ты просто хочешь залезть на крышу, ты никакой не злоумышленник. Ты хочешь достать термос с бутербродами и отдохнуть от этого мира, правда? Поддерживайте меня. Вот почему, когда ты взрослый, все как-то меняется. Короче говоря, срочно ищу крышу для вечерних посиделок без замка, чтобы можно было свободно пройти и никто бы не мешал. Ну что, на вечер на Русском радио продолжается. Я, Артем Сорокин, желаю вам хорошей пятницы. Пусть все получается.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-47-29. Город Москва, 18+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь». «Колобок». Уже в кино.
4: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
5: 6+. Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
10: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот что говорит статистика насчет «все будет хорошо». Вообще, что люди имеют в виду, когда говорят «все будет хорошо»? Что для них главное? Ну вот, например, гарвардское исследование, длившееся почти 90 лет, доказало, что теплые близкие отношения с людьми – это главный фактор счастья и долголетия, важнее денег и славы. На втором месте смысл и цель, а люди, у которых есть занятия, приносящие пользу другим или дающие чувство предназначения, живут дольше и субъективно счастливее тех, кто живет только для удовольствий. Ну, конечно, здоровье и свобода, базовое физическое здоровье, ощущение контроля над своей жизнью, свобода выбора идут сразу следом, без них остальное теряет ценность. А время, а не вещи. Статистика показывает, что покупка впечатлений, путешествия, обучение тоже приносят более устойчивую радость, чем покупка материальных вещей, которые быстро надоедают. Ну, короче говоря, пусть все будет хорошо. Вот как вы считаете, как вы формулируете для себя эту фразу «все будет хорошо», даже если легкая ирония по отношению к ней есть, вот так пусть и будет.
1: Артём Сорокин.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Сколько человеку лет? Столько ему и зим.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторги рассказали о предложениях пострадавших продавцов маркетплейсов. В первую очередь они просили отсрочку обязательных платежей, в том числе налогов и сборов. Этот вопрос будет рассматривать финансовый блок правительства. В ведомстве признали, что такое решение приведет к существенному объему недополученных доходов бюджета. Ранее сразу несколько логистических центров в Валберес подверглись атакам украинских беспилотников. В Госдуме предложили установить квоту бюджетных мест в вузах для олимпиадников. Предполагается, что предельная доля таких мест будет не выше 15%. По мнению авторов инициативы, определять квоту необходимо не в целом на один вуз, а по каждому направлению подготовки. Как пишет РИА Новости, обращение направили в Миноборнауки. Победителей и призеров школьных олимпиад зачисляют без вступительных испытаний. Зачастую из-за этого не хватает мест для абитуриентов даже с высокими результатами ЕГЭ. 56% опрошенных россиян определились, за кого проголосуют на предстоящих выборах в Госдуму. По данным ЦИОМа, еще треть пока этого не знают или могут поменять решение. О том, что в сентябре будут выборы, знают почти 65% респондентов. Впервые услышали о голосовании или затруднились ответить около 30%. Чуть больше половины участников опроса заявили, что точно проголосуют. 16% точно не собираются участвовать в голосовании. Международный союз конькобежцев одобрил нейтральный статус троим российским фигуристам. Это Камила Валиева, Александра Игнатова в девичестве Трусова и Петр Гуменник. В конце июня россиянам разрешили участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, но без флага и гимна. Решение вступит в силу со следующего соревновательного сезона. Нейтральный статус получили 54 российских фигуриста. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

крышу хит-парада Артур Пирожков. Влез, кстати, так же, как в этот день в 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети, который прошел по канату, натянутому между северной и южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Да, в истории этого дня было это событие. Решил для разнообразия рассказать вам подробности. Вот этот переход Филиппа Пети по канату между башнями-близнецами стал не просто трюком, он стал легендарным художественным преступлением века. Вот несколько захватывающих фактов. Представляете, Пети прошел 45 минут на высоте 415 метров, это примерно 110 этажей, без страховки, пройдя по канату 8 раз туда и обратно. Канат весил более 200 килограмм, а шест 25 килограмм. Увидев башни в журнале в 18 лет, Пети потратил 6 лет на планирование под видом рабочего. Он и тайно пробирался на башни-близнецы, они туда занесли тонны оборудования, сделав около 200 вылазок на объект, представляете? После спуска, конечно же, его арестовали, но обвинение сняли в обмен на бесплатное выступление для детей в Центральном парке. На вопрос «Зачем вообще ты это сделал?» он ответил так: «Если я вижу три апельсина, я должен жонглировать. Если я вижу две башни, я должен пройти по ним». Ну и, разумеется, фильм «Прогулка» 2015 года можете посмотреть, где прекрасно отражены все эти события. С вами Русское радио, 21.06. Хорошего пятничного вечера. У нас в этом часе просто очень много классных песен.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

что завтра суббота, можно будет себе позволить замедлить время, и неважно где, у телевизора, у сериала, у ноутбука, у игровой приставки, соцсети проверить, наконец-то всем ответить, кто писал, книжку почитать, в ванны принять, просто выйти с кружкой кофе на балкон утром или вечером и вот этот почувствовать летний дзен выходных. Ну и, конечно, русское радио тоже. Замедляем время с удовольствием.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
8: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Юрий Киселев, печальная минорная история, сердце запоет на русском радио, что-то такое на блюзовом языке по содержанию. А помните, как в той шутке, блюз — это когда хорошему человеку плохо. Рэп — это когда плохому человеку хорошо. Регги — это когда хорошему человеку хорошо. У нас впереди на русском радио любимые наши песни с разными оттенками, с разными вкраплениями стилей, жанров. А пока же оттенок пятницы в афише. Петр Кузнецов зовет нас в кино. Пойдем, нет?
1: На русском радио афиша.
2: Привет, это Петр Кузнецов, а на больших экранах главная премьера второй половины лета. Последний богатырь – Колобок. Кто бы мог подумать, что эти две вселенные когда-нибудь сойдутся. А начинается комедийная приключенческая история с желания сказочного хлебушка изменить свою судьбу. Харизматичный Колобок в озвучке Гарика Харламова очень не хочет быть съеденным, сбегает от злой колдуньи и долго скитается по лесам, а затем вдруг поневоле становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона, которого играет Дмитрий Журавлев. Съемки нового «Колобка» проходили не только в столичных павильонах. В поисках поистине волшебных мест авторская группа приехала на Алтай. Самый, что ни на есть, настоящий. По словам режиссера, именно мощь русской природы дала фильму энергию, которую невозможно воссоздать на закрытых площадках. Но возможно ощутить в кино. Комедия про самого крутого и необычного жителя Белогорья уже там. Вперед! Лет продолжается.
1: Русское радио. Русское радио напоминает. Ребята, сегодня пятница. Хороших выходных. Русское радио.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
15: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Конец, и ты не выгребаешь, цитирую Анну Асти. Точная фраза. Кто там уже не выгребает в пятничным вечером? Кто засиделся в делах, в заботах? Все, друзья, пора отдыхать, пора расслабляться. И помните, что лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Легендарная фраза, надо ее почаще вспоминать. А мы с вами в следующем часе подводим некие пятничные итоги. Как дела, как настроение, кто что делает, у кого праздник, у кого день рождения, юбилей, кто влюбился, кто развелся, кто вернулся, кто вообще в данный момент слушает русское радио и готов сказать лучшие слова своим любимым людям. Я Артем Сорокин, в следующем часе встретимся.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: страна.
1: Вот и лето прошло.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры предложили запретить детям получать СМС-рассылки, причем это коснется в том числе авторизации входа в онлайн-сервисы. Такие поправки хотят внести в постановление о правилах оказания услуг телефонной связи. Кроме этого, согласно инициативе, несовершеннолетние абоненты не смогут звонить на иностранные номера. Также ребенку нельзя будет получать услуги связи в роуминге за рубежом. Ранее приняли закон о праве родителей добровольно уведомлять оператора о том, что сим-карты пользуются несовершеннолетние. Российские вузы сегодня опубликовали приказы о зачислении абитуриентов основного этапа на бюджет. При наличии свободных мест высшие учебные заведения смогут провести дополнительное зачисление. Если остаются свободные места, согласие можно подать до воскресенья. В этом случае новые приказы выйдут во вторник. Документы на платное обучение можно подавать до 20 сентября. Минздрав рекомендовал включить в перечень жизненно важных еще 9 препаратов. Газета «Ведомости» пишет, что только 4 из них производят российские фармкомпании. Окончательное решение принимает правительство. Предполагается, что в список добавят в том числе онко- и сахароснижающие препараты, а также лекарства для терапии после трансплантации костного мозга. Цены на препараты из перечня жизненно важных регулирует государство. Экстремальная жара накроет южные регионы в предстоящие выходные. В гидрометцентре заявили РИА Новости, что самая высокая температура будет в Волгоградской и Астраханской областях. Завтра и послезавтра там ожидается до 42 градусов. Кроме этого, воздух прогреется до 40 градусов в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Это как минимум на 7 градусов выше климатической нормы. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А как вы считаете, друзья, про какую песню можно спеть так? Стол заказов. Про какую песню я так говорю? Она у нас прозвучит буквально через полторы минутки. Ну, догадались, конечно, тут или там. Сергей Лазарев прозвучит уже скоро. Пока же я, Артем Сорокин, начинаю стол заказов. Пятничный, вечерний, наш любимый. Когда уже все дела, в принципе, сделаны, и можно начинать смотреть в сторону выходных и не думать ни о чем таком. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры, я жду ваши сообщения. Ну вот Анюта, например, уже пишет: «Привет, Артем, передаю самой прекрасной подружке Алле, она самая лучшая подруга, она меня понимает и в любой момент поддерживает, подскажет верное решение. Спасибо большое за дружбу, я очень сильно люблю тебя, надеюсь, что наша дружба будет прекрасной и крепкой». Ну вот я заметил, что Анюта частенько пишет в стол заказов, и у Анюты все хорошие, все самые лучшие. Ты хороший, ты самый лучший. А может быть, так и нужно? В этом есть что-то такое. Каждому человеку говорить, что он самый лучший, самый хороший. Максим Котелевский пишет: «Добрый вечер, любимое русское радио. Передаю привет городу Рязань, своим друзьям, родным и близким. Также привет всем ведущим русского радио». Все, начинаем. Как я и говорил, стол заказов.

0: Русского радио.
1: Кошачье сообщение прилетело к нам из Германии. Привет, Артем. Пожалуйста, передай привет девчонкам Танечке и Кларочке, которые красят волосы. Девочки, главное не передержать. Хорошего вечера и нескончаемых выходных. Сообщение от Алексов, а также котиков Михея и Мирона. Артем, спасибо за эфир. Это выходной без окончания. Твой эфир имеется в виду. Алекс, у меня тут сразу вопрос. Если два кота рядом, Михей и Мирон, девочки Танечка и Кларочка,

красятся. Ну, может быть, котики тоже хотят немножко поучаствовать в процессе. Ну, покрасьте им кончики хвостов. Я думаю, что это будет незабываемое впечатление. Михей и Мирон хотят преобразиться, мне кажется. Ну, пора. А то одинаковые. Я вот помню свою кошку брил иногда. Ну, когда ей совсем было жарко. По такой погоде, да, это иногда случается. Особенно кошка, если сибирская такая, длинношерстная. В общем, эксперименты — это наше все.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов забирает ваше внимание. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Едем на дачу по Киевскому шоссе. Пробка, устали. Везет наш неутомимый штурман Енишевский Кирилл. Терпение ему. Русское радио, большой привет всем, кто сейчас в пробках стоит, мучается. Еще и тут жара, еще и вечер пятницы. Уже хочется поскорее добраться и просто отдыхать. Вот желаю вам поскорее добраться, друзья. Пусть дорога пройдет без приключений. Добрый вечер, передаю привет Тимошкину Анатолию, люблю его, спасибо, что появился в моей жизни, твоя Натусик. Натусик, с днем физкультурника, поздравляют учителя физической культуры Зимовниковской средней общеобразовательной школы номер 6 имени Героя России Диченко Пятницкой Натальи Викторовны. Хочу искренне от всего сердца попросить прощения за все, что произошло. Я знаю, что мои слова и поступки ранили тебя, но если ты позволишь, я докажу, что моя любовь к тебе способна залечить эти раны. Ты мое счастье, моя жизнь, и я надеюсь, ты сможешь простить меня. Желаю счастья и здоровья. С уважением, Сергей, поселок Зимовники, Ростовская область, поздравляет с наступающим днем физкультурника.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Варя Шушкова пишет: передайте привет моей подруге Майе, с любовью, твоя Варечка. Алектина Попова: Артем, передай привет моим близким Юле, доченьке и зятю Артему. Мира, добра, благополучия. Алевтина из Волгограда. Воронеж на связи. Александр пишет: всем приятных выходных, лето теплого, ура, тепло настало. Моей Елене привет. Вика: Артем, добрый вечер, хочу поздравить всех слушателей Русского радио с днем собирания звезд. О как! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, позитива и собирать звезды в звездопад. Это очень здорово и очень красиво. Поставьте, пожалуйста, песню Романа Архипова. Виктория из Санкт-Петербурга. Елена, добрый вечер. Передайте привет Светлане и Сереже из Пятигорска от Елены и Дарины. Татьяна, добрый вечер, любимое Русское радио. Здравствуйте, Артем. Передаю большой привет всем слушателям, всей Москве, всей Балашихе, всем, кто меня знает. Всем добра, всем отличных выходных. И мои подружки Рита, Ира, Таня, давайте уже встретимся. С любовью, Татьяна Балашиха. Спасибо большое, Артем. Легкого эфира вам. Ох, Татьяна, вот это прям больное место. Я вообще давно понял, что проще пешком пройти от Москвы до Владивостока, чем встретиться с кем-то в Москве. Договариваться можно за полгода, если не за год, и все равно планы какие-то нарушатся. Вот просто брать и приезжать без спроса — самый лучший вариант. Или, ну, те люди, которые способны встретиться в самый ответственный момент. Обожаю их.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Напомнила о том, что август – самый сладкий месяц. Людмилу на странице ВКонтакте. Артем, доброго вечера. Отличного настроения тебе и ведущему новостей Рустаму. Я вчера попробовала первую дыню в этом году. Очень сладкая, вкусная, как хиты на любимой моей радиостанции. Обнимаю вас всех, целую нежно. Привет от меня и Юлечки Калининой. С любовью, всегда ваша Людмила. Людмила, спасибо большое. Напомнила про дынь. Я как-то вот забыл про дыни. Все, арбузы, дыни. Да, все, иду покупать дыню. Виктория Кондратьева, Артем, добрый вечер. Хочу поздравить всех слушателей с днем собирания звезд. Еще раз Виктория из Санкт-Петербурга. Милена Федосова, Русское радио, привет. Передаю привет своей маме Оксане и своей любимой бабушке. Надеюсь, увидели себя в старом заказе. Я Милена, мне 13 лет. Прекрасно. Ксения Синельникова, добрый вечер, Русское радио. Передайте привет моей любимой сестре Полине из Якутии. Сейчас она отдыхает в Японии. Хочу пожелать ей хорошего отдыха и передать, что мы ждем ее дома с нетерпением. Роман Шишкин, Артем, хорошей ночи. Эфира Дима. Песню о воришке хочет послушать, который попал в шторм. Но это что-то, наверное, на детском. Женечка Любимова, добрый вечер, Русское радио. Передаю огромный привет мужу Алексею. Я его очень люблю. Очень хочется, чтобы он побыстрее был рядом. Включите, пожалуйста, душевную песню.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Море, чайки, дельфины рядом. Какое красивое у меня постельное белье, как в том анекдоте. Друзья, ну, я надеюсь, что все-таки хоть кто-нибудь из нас доехал в этом году до моря. Не у всех, конечно, это получается, но даже если кто-то доехал, мы за них очень сильно рады. Рады. Все-таки рады. А Елена пишет: добрый вечер, любимое русское радио. Передайте привет лучшему таксисту города Оренбурга, Кочетову Алексею Александровичу, лучший таксист за последние 5 лет. Делает такой вывод Елена. Ну, мы доверяем ее выводу. Настя поздравляет Аню с днем рождения. Она сейчас в Крыму. Пусть ее жизнь будет заполнена и наполнена солнцем, теплом и яркими эмоциями. Екатерина, привет, Русское радио. Всем хорошего вечера. Катя, спасибо за такое простое пожелание. Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет моему мужу Широбокову Сергею. Максим, привет куколке моей жене Ирине. Поставьте песню на свой вкус. Александра, добрый вечер. Передайте привет от дочери Саши Айгюглецкой. Да. Алена, добрый вечер. Передайте привет моей свекрови Елене и скажите ей, что я ее люблю. Было сообщение в Одноклассниках. Марк Либерман пишет: в этот чудный летний вечер шлю привет самой красивой в мире женщине всех времен и народов, а именно Алсу Абрамовой. Твои романтичные песни, твой голос, твой танец — это сказочное чудо, удивительное счастье, любви, красоты, нежности. Желаю тебе наилучшего творческого успеха, новых песен, счастья. Пусть сбываются все твои мечты. Все, друзья, стол заказов, увы, на этом моменте завершается, но я, Артем Сорокин, готов ставить для вас лучшее любимое далее.
0: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг не собирается в ближайшее время сокращать перечень товаров параллельного импорта. Ведомство заявили, что за полгода суммарный объем такой продукции превысил 10 миллиардов долларов. Механизм параллельного импорта действует уже 4 года. Он позволяет через другие страны ввозить в Россию товары без согласия производителя или правообладателя. Опыт, полученный за время СВО, должен стать основой собственных производств беспилотных систем, чтобы Россия не зависела от внешних поставок ни в деталях, ни в технологиях. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, для этого надо поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды, которые буквально в гаражах разрабатывают и собирают новую технику. Как подчеркнул Головин, главная цель всей этой работы – сохранение жизней. Правила организованной перевозки детей автобусами изменятся с предстоящего сентября. Как пишет РИА Новости, это прежде всего коснется школ, спортивных секций, туроператоров, коммерческих перевозчиков. В частности, нужно будет заранее уведомить ГИБДД о перевозке детей. Кроме этого, список пассажиров будет фиксироваться заранее, а экскурсоводов и инструкторов этот перечень можно будет не включать. Россияне стали чаще покупать книги о кризисе среднего возраста. Газета «Известия» пишет, что с начала года продажи литературы о переосмыслении карьеры, отношений, жизненных целей выросли почти вдвое. По мнению аналитиков, такой повышенный интерес связан с тем, что кризис среднего возраста помолодел. Если раньше он наступал в 45 лет, то теперь в 30. Поэтому люди, пытаясь найти причину своего состояния, обращаются к книгам. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

0: Выходных требуют наши сердца, выходных требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах каждый час, каждый миг выходных. Мы ждем выходных. Как здорово, друзья, что все-таки лето, что пятница, что завтра выходные. Правда, у меня такое ощущение, что в неделе на самом деле 6 дней, а не 7. Потому что вот с вечера пятницы по вечер воскресенья, вот не знаю, как вы, я субботу вообще не вижу. То есть она просто пролетает. И все-таки, наверное, на неделе 6 дней, а не 7. Ну, скорее всего. Будем как-то заземляться, будем как-то осознанно подходить ко всему происходящему. Помогут нам любимые песни. И вот, например, Артур Пирожков. Он на этой неделе номер один, правда, с песней «Самый красивый». Но мы послушаем само собой.
1: Если хочешь танцевать.

вами Русское Радио. Привет еще раз. Сегодня пока еще 7 августа на календаре. И, друзья, я нашел кое-что интересное событие, которое с большой долей вероятности случится ровно через год. 7 августа 2027 года. Недалеко от Земли пройдет астероид с названием 1999 АН-10. Этот астероид интересен прежде всего тесным сближением с Землей, которое ожидается, как и сказал, 7 августа 2027 года. Согласно расчетам, в этот день минимальное расстояние между Землей и астероидом будет составлять 388 960 километров. Во время сближения на Земле астероид достигнет максимума своей яркости, и его можно будет увидеть даже в хороший бинокль. В результате сближения астероид испытает сильное гравитационное воздействие со стороны Земли, которое должно будет увести его с опасной траектории и так изменит орбиту, что он уже никогда не сблизится с нашей планетой. Ну и подсчитано, что вероятность последующего наиболее тесного сближения в 2039 году составит не более 1/10 миллионной. Я это, в общем, к чему все рассказал? К тому, что, ну, знаете, вообще всякое бывает в нашем мире. Давайте не будем ждать. Давайте будем счастливы здесь и сейчас. Ну вот как Мари Краймери поет. А про астероид еще поговорим.

Модный поп, модная песня Артик и Асти на русском радио навели на мысль о том, что впереди все-таки осень. Уже сейчас магазины начинают продавать модные осенние вещички. Правда, налицо тренд, я не знаю, заметили вы или не заметили, друзья. Одежду больше покупают на маркетплейсах. Теперь, которые уже заняли более половины рынка, традиционные магазины все чаще выполняют роль таких шоурумов. Люди приходят туда, чтобы примерить вещь, а саму покупку совершают онлайн. При этом общее количество покупаемых вещей снижается, но средний чек растет. Потребители стали более рациональными и избирательными. Кстати, мне вот стало интересно вообще, как за границей обстоит картина. Картина схожа, но с нюансами. Например, онлайн-продажи одежды продолжают уверенно расти и обгонять традиционные магазины по темпам развития, особенно в Азии. А вот в США и Европе огромную популярность сейчас набирает покупка одежды на онлайн-платформах для перепродажи. Ресейл. Например, в Великобритании 48% покупали секонд-хенд за последний год, в США 42%. Главная причина – экономия от 30 до 70% по сравнению с новой вещью. Ну, в общем, если секонд-хенды хорошие, почему нет? Я помню, как-то в одном интервью Филипп Киркоров говорил, что он себе модную кожаную куртку покупал в секонд-хенде. Так что да, ну, мода – дело такое, вы за ней гонитесь или нет?

Ну, а сижу я такой в студии Русского радио, и тут мне врывается Юлия Калинина, моя коллега, другая, друзья, изменившая свой образ, поменявшаяся визуально. Что бы ни поменялось, она вам сама расскажет уже в следующем часе. Надеюсь, но я все секреты раскрывать не буду. Но я подумал, что вот да, меняться надо, удивлять людей надо, самому удивляться от своего изображения в зеркале. Так вот новую одежду наденешь, новую прическу сделаешь, новый парфюм, новые привычки и какое-то прям свежее дыхание появляется. Свежее музыкальное дыхание у нас скоро на русском от группы Бис, «Таня, не плачь». Ирина Дубцова появится со своей классической песней. Филипп Киркоров, «Луиза» прямо сейчас. Меня зовут Артем Сорокин. Я с вами еще посижу минут 15-20 и потом Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот под эту звездную ночную неоновую мелодию группы Бис я, Артем Сорокин, уступаю место Юлии Калининой, которая тоже скажет «Ночью без сна» ваш трек на репите. Правда, Юль, скажешь ведь?
1: Конечно, скажу. И я не могу так красиво петь, как ты, но точно это все правда.
0: Ну, я могу точно сказать, что впереди много ночных удовольствий, ты будешь за них ответственна. Я, ты знаешь, так намекнул, что ты в новом образе, подробности не рассказывал. Обещаешь, что ты расскажешь слушателям?
1: Конечно.
0: Если спросят, опять
1: же. У меня секретов нет, слушайте, детишки.
0: Да-да-да. Ну, короче говоря, еще раз, Юлия в новом образе. Она удивительно впорхнула, как бабочка в студии русского радио, и я удивился, я подпрыгнул. Это, правда, было удивительно. Вот и сидите теперь в недоумении. Гадайте, что ж тут произошло. Ну, короче говоря, Юлия все расскажет, если захочет, опять же. Все, я тебе желаю хорошей ночи.
1: Спасибо.
0: Будет весело. У нас в студии открыто окно. Здесь прям такое настроение вечернего, вечернего кафе, можно так сказать,
1: да,
0: ночного кафе. Друзья, вам хорошей ночи, хороших выходных. Встретимся уже завтра. Юлия Калинина, пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи. Ты ищи меня.
0: Только любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минфине объяснили идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомства заявили, что это дополнительно пополнит федеральный бюджет. Кроме этого, снизятся расходы на утилизацию нереализованного имущества. Согласно проекту постановления, максимальный срок продажи сократят примерно вдвое, до 44 дней. Если победитель аукциона откажется от покупки, то лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов. Это коснется конфискованных автомобилей и техники, а также товаров, задержанных таможней. Курсы ведущих мировых валют на российском рынке в августе обновили многомесячные максимумы. Небиржевой курс доллара поднимался до отметки 83 рубля, юань оказался выше 12 рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что на ослабление российской валюты повлияли окончание налогового периода и активность спекулянтов. Кроме этого, вопреки ожиданиям, Минфин резко на 20% увеличил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Лишь четверть ординаторов-целевиков готовы вернуться в регионы. Почти 7% рассматривают такую возможность только на срок от 2 до 5 лет. Опрос провели ученые РУДН, Курского и Казанского медуниверситетов. Среди причин отказа чаще всего называли отсутствие перспектив профессионального роста и переезд в другой регион. Также указывали на низкую зарплату. Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на следующей неделе. В Росгидромете заявили, что после аномальной жары температура воздуха понизится на 5-7 градусов. Таким образом, дневные часы ожидаются не выше плюс 25, а под конец предстоящей рабочей недели столбик термометров будут находиться на уровне 20 градусов. Ну а сегодня столичный регион могут накрыть ливни, ожидаются грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

уж не знаю, насколько полезны капли невкусного полынного напитка с весьма сомнительной, кстати, репутацией. А вот отдыхать, дорогие мои, причем без всяких дополнительных вливаний. Это ого-го как полезно, на себе проверено, поэтому вам рекомендую от души. А причем виды отдыха могут быть самые разные. Я вот провела чудные часики в очень милом салоне с девочками-красавицами. Почистила перышки и, скажу вам без ложной скромности, превратилась из синицы в руках в настоящую.

Кстати, дорогие мои, иногда те, кто занимается раздачей пряников где-то наверху, персонально на вас вдруг обижается и говорит, ну, знаешь, приятель, нет, десерты сегодня не для тебя. Самое время сесть на диету, затянуть пояс потуже. Это, кстати, полезно для здоровья. И сказать, а знаете, что не очень-то и хотелось, и вообще неприятности этого мы переживем. И вот тогда, прямо завтра, с утра пораньше, кто-то тихо постучит в дверь, и будет это не он, ленинградский почтальон, а очень даже счастье, которое постучится именно к вам, и все-все будет хорошо. Ну а до этого момента, как всегда, скрестили пальцы на моральных в компании любимого русского, только вперед!

нас, девчонок, все гораздо проще обстоит, чем у парней. Мы за свой имидж совсем не держимся и можем поменять его как... просто по щелчку пальцев. А сегодня блондинка, завтра брюнетка, сегодня мы в платье, а завтра мы в джинсах. И именно вот эта смена имиджа, именно вот эта легкость нам позволяет всегда быть очаровательными и неповторимыми. Но здесь, парни, все в ваших руках. Делайте побольше комплиментов, и я уверена, тогда все у нас будет хорошо. А пусть эта суббота для каждого из вас бесценной моей, независимо от того, где вы ее проводите, с кем и как, проходит максимально хорошо. А саундтрек к вашим выходным – как всегда, в надежных руках. Сначала СТ, потом Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Группа «Чай вдвоем» ближе к окончанию этого часа. И мой веселый голос в качестве сопровождения настроенческого до 8 утра по Москве. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте. Если только что присоединились, доброй ночи. Отличного утра.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже.

Вот как же здорово, когда для тебя каждый день это как первый раз. С одной стороны, быть дебютантом – это ох, как непросто, нервничаешь, огорчаешься из-за всяких мелочей, но ведь ощущение новизны, оно же, согласитесь, бесценно. Очаровательная Ирина Нельсон не раз признавалась, что несмотря на огромный сценический опыт, для нее каждое выступление, оно действительно как первый раз, а любовь слушателей по-настоящему бесценна. И вот представьте, дорогие мои, жителям Йошкар-Олы нынче невероятно повезло. Потому как именно в этот день, 8 августа, Ирина появится на одной из площадок города для того, чтобы вместе с жителями этого древнейшего города отметить 442-й день рождения. И это действительно чудо чудное. Я уверена, что каждый, кто будет присутствовать на мероприятии, безусловно, выступление Ирины Нельсон запомнит так же, как я, когда увидел ее на 30-м дне рождения любимой нашей и вашей радиостанции. В Усть-Улу вот таких ярких, чудесных, невероятных событий в жизни каждого из нас с вами будет как можно больше. И знаете, даже если вы не верите в то, что чудо произойдет, ведь оно чудо, независимо от вашего желания, все-таки случится. Татьяна Куртукова, премьер-министр, и Денис Майданов на русском в ближайшее время. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами здесь до 8 утра. И знаете, хочется сказать, что каждая встреча с вами для меня – это действительно первый раз. Маленькое, но такое теплое и душевное событие.

0: еще выше.
1: Ой, вот что не говоря, желание быть быстрее, выше, сильнее абсолютно естественно. Более того, без этого стремления взобраться повыше, ну, кому-то по карьерной лестнице, а кому-то просто поближе к звездам, прогресс просто-напросто остановится. Но во всех желаниях нужно знать меру, важно быть этаким регулировщиком для самого себя и для своих желаний, и в нужный момент раз так полосатым жезлом показать, мол, прижмитесь к обочине, нажмите на стоп. Давайте-ка, ребятушки, сделаем небольшую паузу. И вот после этого, набравшись новых сил и творческой энергии, снова вперед, еще выше. Я надеюсь, вы, друзья мои, в эти выходные будете действительно хорошо, качественно, по-летнему отдыхать в компании любимого русского радио, а в понедельник с утра пораньше ничто вас не удержит в вашем желании быть все выше, все быстрее, все сильнее.

только что во всемирную паутину нырнул, дабы посмотреть, какой гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня. Потом бросила это зряшное занятие. Давайте за звездами просто наблюдать, с Земли любоваться. А по такому Персеиду, который ожидается совсем скоро. И, конечно, помнить о том, что независимо от того, что пророчат звезды, именно мы с вами здесь, сейчас, на Земле, решаем, будет счастливый день или не очень. День счастья случается. Именно такой неформальный праздник имеется сегодня. Идея праздника очень проста. Напомнить нам с вами о том, что счастье в мелочах. Кстати, символом этого праздника является розовый лимонад, что отсылает нас с вами к выражению «Когда жизнь дает лимоны, сделай лимонад». Я думаю, что каждому из нас с вами время от времени вот эта кислинка не помешает, дабы потом в полной мере оценить вкус сладости. Кстати, сладость музыкальную, сладость любви, сладость поздравлений – все это будем вкушать в следующем часе, менее чем через 15 минут у нас стол заказов.

0: За.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, здравствуйте. В столице весьма жаркая и душная ночь. И именно поэтому начать сегодня хочется с поздравления одного предмета быта и обихода, без которого вот эта московская жара превратилась бы в сущий кошмар. 127-й день рождения отмечает сегодня холодильник великий и прекрасный. Спасибо тебе за водичку прохладную, за кубики льда в моем коктейле. Просто за то, что мирно и тихо гудишь на кухне и позволяешь нам продукты всегда получать свежими. Ура! Поздравляйте, передавайте приветы, кто там или что нынче в вашем сердечке, рассказывайте. 916-003-105-7. Елена Сироготская пишет: «Доброй ночи, Юля, Леночка, здравствуйте, вы моя постоянная ночная гостья, вам сердечный привет». Передаю привет любимому Анатолию, продолжает Елена: «Сколько хороших, добрых слов хочется тебе сказать и удачи пожелать, как прекрасно, что мы вместе, как чудесно, что ты есть». Лен, поставил уже лайк под вашим сообщением. Спасибо вам за теплую компанию. Маша Лебедева: «Всем желать суперских, замечательных выходных. Здоровья, мира обязательно». Город на Неве на связи. Машуль, вам тоже большой привет и очень-очень рада вашей компании. День рождения вчера, 7 августа, отмечала прекрасная Миженина Даша. Дашулечка, вас поздравляю вместе с вашей подругой Анютой. Желаю вам крепкого здоровья, радости и удачи. Пусть все будет хорошо.
0: Русское радио.

считаю, что мне бесконечно повезло с такими друзьями, как вы, друзья мои. В добрый путь на долгие года отправляться – это легко. А Денис Белов нам пишет: «Юль, привет, по моей традиции вещаю. Денис, а уж я как рада, что у вас такая традиция есть, просто праздник. А я приехал в Питер, 400 км проехал, ого, крутой. Завтра на экскурсию в Петергоф, прогулка на катере, я рад. Моей любимой Республике Карелия большой привет». Всех обнял. Всем привет от меня, пишет Дэн. Дэн, вы прекрасны. Фото очень понравилось. И да, выглядите весьма представительно. И красный цвет вам определенно к лицу. Привет, любимая русская. Передайте привет Татьянке. Скажите, пусть не грустит. Все будет хорошо. Это пишет Маргарита. Ну что, пока все. А потом снова к вашим приветам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, несмотря на день рождения, холодильник у нас с вами, как всегда, совсем не холодный прием. Здесь в столе заказов всегда можете рассчитывать на то, что именно вам мы будем аплодировать, говорить «Привет, дружище, мы рады тебе!» Ну и так далее, и так далее. В общем, добро пожаловать. Так, Алочка из Сочи нам пишет. Пожалуйста, поздравьте в столе заказов постоянную радиослушательницу русского радио. Сегодня, 8 августа, день рождения отмечает прекрасная, очаровательная Галина из Франции. Алочка из Сочи поздравляет и Галине желает здоровья, счастья, благополучия, любви и удачи. Ал, спасибо вам за добрые слова, за прекрасные и чудные пожелания не только в адрес Галины, но и для меня оставленные. Вы просто очаровательны, как всегда. И это вы, дорогая Алла, неиссякаемый заряд оптимизма. Ну, а прекрасную Галину, да-да-да, поздравляю, желаю всего самого хорошего. Галина, очень рада получать ваши сообщения. И знаете, всегда они какие-то солнечные, позитивные и такие правильные. Ира Бага, вот какой никнейм у Галины. Ну что, Галь, пусть сегодня все сбудется, пусть все получится. И пусть, знаете, хоть на мгновение во Франции, где безусловно хорошо, вы почувствуете наше русское настоящее тепло.

0: очаровательная, чудная Анечка Семенович здесь, в эфире «Русского». Она точно знает, что нужно делать, если грустно. Кого-то привлечь к вашей грусти, разделить ее на двоих, а потом свести на нет. Потому что всегда найдется желающий спеть, а может быть, стихи процитировать, а может просто сказать: «Дружище, да все будет замечательно, не огорчайся». Амет из СПБ, большой привет, дружище, спасибо. Огромный питерский привет и добрая августовская теплая летняя ночь всем слушателям нашей любимой радиостанции «Ура». Это Андрей Васильев пишет. Андрей, здравствуйте. Так, у нас в Питере плюс 20 тепла, да, почти одинаково со столицей. А еще у меня хорошая новость. Я приеду в начале сентября в праздничную Москву. Да, Андрей, действительно, в начале сентября будем День города отмечать, так что у нас будет круто-круто, приезжайте. Уже взял билет на утреннюю «Аврору» и буду у вас в Москве аж до 7 сентября. Всем отличных теплых выходных и яркого солнца. Ну и еще большой привет всей команде «Русского». И для меня привет имеется, Андрей Геннадьевич, вы, как всегда, прекрасны.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.

Ремейк хита «Без срока давности». Когда-то эту песню исполнял Алсу, да и сейчас, пожалуй, тоже исполняет Нофил от ФКРС. Сделали все, что могли, и даже немного больше. Их версия старого хита звучит ух, как бодряще. Я думаю, что это как раз то, что нужно нам с вами в летние выходные. Счастья и отличного дня для моих любимых родителей, для сестры с Камчатки, пишет нам прекрасная Наталья. Наташенька, вам всего хорошего, всей Камчатке большой привет. Ребята, у вас уже, кажется, 9 или 11? Так, ну-ка рассказывайте. У меня с подсчетами, как всегда, очень плохо. Маргарит пишет: «Доброй ночи, а у нас утром, мы с Сахалина. Хотим поздравить нашего любимого внука. Ему сегодня исполняется 18. Пусть каждый день приносит радость, а удача пусть идет рядом». Маргарита и Николай пишут: «Дорогие мои чудные, не забудьте написать в следующем сообщении, как зовут вашего прекрасного новорожденного, у которого сегодня еще и вот такая важная дата». А всех новорожденных этого дня, 8.08, давайте-ка еще раз поздравим и пожелаем всего самого хорошего. Всем слушателям большой привет, отличного настроения. Для моего мужа Константина в подарок самую хорошую песню «Наталья требует решительно». Дорогая Наташенька Козина, вам и супругу привет большой. Оставайтесь на связи, слушайте русскую, пусть у вас все будет замечательно. Текст. Где-то тут был еще привет и снова с признанием в любви. Привет, любимая русская. Передайте привет моей супруге Елене. Скажите, что очень сильно ее люблю. Пусть у нее все будет хорошо. Это Иван.

для бабушки и дедушки самый-самый человек дорогой, это, конечно, внук. Уж не знаю, единственный или нет, но то, что абсолютно-абсолютно любимый, это факт. Маргарита и Николай. Сахалина, еще раз, внук с днем рождения поздравляет. Вот как я и просила, Маргарита уточняет, что внука зовут Роман, и поздравление он услышал. Ром, давайте-ка я вас еще раз поздравлю, ведь по имени как-то называть вас особенно приятно. Пусть сбываются все ваши мечты. 18 лет, какой же чудный возраст. Ром, перед вами открыты все дороги, все пути. Верьте в себя, и у вас все получится. Ну, во всяком случае, я уверена, что Маргарита, Николай, бабушка, дедушка держат за вас кулачки. Ну, и я тоже буду за компанию. Поэтому давайте-ка всей командой Русского радио еще раз вас поздравим. Всего наилучшего. Будьте счастливы. А привет, любимая русская. Хочу своему мужу сказать, что он самый лучший на свете. Мы с сыном отдыхаем, а он работает. Это Татьяна пишет. Анастасия передает привет дорогим родителям, которые качали мед. Я думаю, что вкусно будет после этого. Я как-то оказалась на пасеке, где как раз мед качали, и потом с булочкой, да с маслом, свежий медок летний. Просто праздник.

дорогие мои, я надеюсь, позволите себе роскошь в эти выходные немножко побыть плохими, повредничать, покапризничать, в кровати поваляться подольше. Ведь в конце концов надо же расслабляться, да? А то в будни мы с вами и так живем. Тяжело застегнутые на все пуговицы и только любимая русская. Я надеюсь, хоть немного вот эту ношу, вот этот груз ответственности облегчает. Дарим позитив в режиме 24/7. Елена Волкова пишет: «Доброй ночи, страна. Леночка, здравствуйте. Хочу в сотый раз признаться в любви моему мужу Волкову Юрию. Самый лучший мужчина мой. Леночка, повезло вам несказанно. Пусть все-все у вас и у вашего супруга будет хорошо. Берегите друг друга, будьте счастливы». Екатерина пишет: «Привет, любимая русская, хочу на всю страну прокричать, как я люблю тебя, мой муж Олег. Ты все, что у меня есть. Ты моя любовь, ты мое счастье. Ах, какая прелесть, Катенька и Олег. Вам долгих и счастливых совместных лет». Большой привет Светлане и Сереже из Пятигорска. Елена и Дарина передают. Ну что, дорогие мои, теперь грустно про любовь. Это «Хамали» и «Новоизбежный». И на русском у нас продолжается стол заказов. Если поспешите, еще успеете отметиться. Доброй ночи, доброго утра!

0: Дмитрий Колдун, какой молочина. Что за трек? Просто искры летят в разные стороны. Помнится, уже рассказывал вам о том, как Дмитрий неровно дышит к поп-року. И да, вот эта композиция как раз в этом стиле написана. Сколько в ней позитива, сколько солнечного света. Просто праздник. Валентине Яковлевой и Александру Яковлеву большой привет. Они вчера юбилей отмечали, 35 лет вместе. И это большущие праздник, большущая дата. Я желаю вам долгих-долгих и счастливых-счастливых лет. Любите и будьте любимы, и пусть все-все будет хорошо. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Большой привет ПГТ Воротынск, особенно заводу Угра Керам. Мы работаем до 8 утра, а с вами смена проходит легко. Это Леночка пишет. Ленусечка, прекрасная, чудная, вам привет большущий. Я так рад, что вы со мной. Я вас до 8 утра тоже не оставлю. Буду с вами, с вами. Маргарита Кузнецова пишет. Хочу передать привет моей коллеге Дарине. Она как раз сейчас на работе и слушает русское радио. Пусть у нее все будет хорошо. И удача присутствует во всех делах. От любимой подруги Маргариты. Маргариточка Кузнецова, вам тоже привет самый огромный. Девчонки мои чудные, прекрасные. Все, кто трудится этой ночью. Оставайтесь на связи. Буду ставить вам хорошие песни. И по мере сил буду внушать оптимизм.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

ночных сообщений тревожно.